На самом деле многое мы преувеличиваем сами. Вот и кажется нам, что в жизни не все так просто. На самом деле все проще простого. Ну, подумаешь, закончился стол заказов. Ну, подумаешь, кто-то в программу не успел. Ничего страшного, друзья. Будет у вас сегодня еще несколько таких возможностей. В 14.00, в 17 и в 22 часа везде время московское. Передадите приветы, поздравите. Ну, а в определенных столах заказов вас ждут подарки, пригласительные на кое-какое супершоу вселенского масштаба. Все сегодня вы об этом еще раз узнаете. Все вам подробно в деталях мы расскажем. Сделаем вас счастливыми и неотразимыми. Следите за эфиром. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет.

Чем хорош понедельник? Один прошел, другого на неделю уж точно не будет. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Артик и Асти неделимы, так и есть, когда мы очень сильно влюбляемся и потом на всю жизнь вот так вот начинаем быть похожими на свою половинку мыслями, действиями. Ну, собственно, не отличить уже, кто и где неделимы, и он без нее жизни не представляет, а она без него. Круглый год, и неважно, что там за окном, холодная зима, жаркое лето или вечный май, который почему-то больше всего мы с вами вспоминаем.

0: Самые жаркие чувства. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Что общего между поваром и врачом? Если оба хорошо работают, их клиенты поправляются. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: приятно все-таки в кромешной тьме найти источник света. С неба ли он нам лучи свои посылает? Луна малиновая, как в песне группы «Моя Мишель». Ну или под фонарем мы сидим на даче или на лавочке во дворе. Тоже такая симпатичная картина. Кругом ночь, темно. А мы подсвечены с вами. Ну и подсветить композицию на малиновой луне мне тоже очень хочется. Голосуйте прямо сейчас за нее в хит-параде «Золотой граммофон» и поднимайте с 18 места на первое. Заходите на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Как же мы без них? Да просто никак. Просыпаться и так тяжело многим слушателям на работу, а когда это еще происходит после выходных, утром в понедельник, сложнее раза в два или в три. Так что только на них одна надежда, что придут и разбудят русские перцы. Ну и игры с подарками и самые оригинальные шутки. Это вообще история отдельная, даже не обговаривается, все будет. И мы с вами ко всему уже готовы. 7:00 по столице. Но пока в Москве 4:05. Всем доброго раннего утра, особенно девушкам по имени Виктория, если какая-нибудь Вика сейчас, сегодня еще и день рождения отмечает, ну тогда считайте, что Русское радио в данный момент вас поздравляет. Я, Крылов Илья, присоединяюсь к группе «Корни».

бывает, кстати, когда шашлык делаешь, например, на мангале, сначала мало огня, вот никак не можешь разжечь, не получается, и бумажку подкладываешь, и чем-то там поливаешь специальной смесью. А потом, как разгорится все, только и следи за огнем, водичкой шашлык поливай, чтобы мясо не подгорело. И тогда шашлык получится и вкусным, и сочным. Ну, а Русское радио усилит ваши вкусовые ощущения песнями Дениса Клявера, Юлии Савичевой, Мари Краймбрери. Подпоем и сделаем погромче вот эту классную песню группы «Градусы» прямо сейчас.

0: мы это и делаем. Сначала начинаем неделю с понедельника, как полагается, по календарю 6 июля. У нас отмечаем сегодня Всемирный день кардиолога. Врачей, кто заботится о нашем сердце, поздравляем от всей души, от всего нашего здорового сердца. Также сегодня день архитектора, тоже поздравляем. Желаем вдохновения, чтобы появлялись новые красивые дома, наши города преображались. А еще сегодня день поцелуя. Прекрасный праздник, чтобы еще раз показать, доказать, как ты кого-то любишь. И песня «Поцелуи» группы «Виагра» скоро только лишь усилит наши чувства на русском радио.
1: На русском радио Илья Крылов. Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

умеет смеяться над собой, мне кажется, тому в жизни проще. Самоирония – штука важная, и кто и владеет хорошо, тот многого добивается. Ну, хотя бы подарков на русском радио. Смейтесь не просто так, а за наши презенты летние. Шутите, зажигайте, присылайте свои классные шутки, которые вы придумали сами на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а вы получите в подарок от нас эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на сайте Русского радио. Удачи и хорошего настроения всем желаю я, Илья Крылов.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские интернет-сервисы отключили вход через Apple ID и Google. Вместо иностранных систем авторизации гражданам предложили для сохранения своих профилей привязать российские номера телефонов. Изменения связаны с новым законодательством. С сегодняшнего дня регистрироваться на сайтах можно только через российские сервисы. Кроме номера телефона, это единая биометрическая система и портал госуслуг. Владельцам ресурсов, которые будут нарушать правила авторизации, грозят штрафы до 700 тысяч рублей. В России наблюдается ощутимая нехватка медиков. По данным Минздрава, не хватает около 23 тысяч врачей и 65 тысяч специалистов среднего медперсонала. Самая высокая потребность в терапевтах, врачах УЗИ-диагностики и процедурных медсестрах, пишет газета «Известия». Впрочем, по данным аналитиков, большинство соискателей среди медиков трудоустроены. Они не увольнялись со старой работы, а мониторят рынок в поисках лучших условий и зарплат. В России заметно выросли продажи кормовых добавок для домашних животных. За первые 4 месяца года россияне потратили на пробиотики для собак и кошек около 2 миллиардов рублей, на 15% больше, чем в прошлом году. Аналитики, опрошенные газетой «Коммерсант», связывают это с ростом доли домохозяйств с питомцами и гуманизацией отношений к ним. Чаще всего владельцы домашних животных покупают средства для поддержки пищеварения кошек и собак. Ну и последние россияне в ходе опроса рассказали, как долго они разговаривают по телефону. Почти треть предпочитает телефонные разговоры короче 30 секунд. Еще 28% стараются уложиться в одну минуту. Продолжительность разговоров заметно отличается в зависимости от региона. Самые короткие телефонные созвоны зафиксированы в Москве, самые длинные на Северном Кавказе. На этом у меня пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радонусики, вы наши! Давайте просыпайтесь скорее. Понедельник, день веселый. Сейчас мы это будем вам доказывать. Главное на главном здесь стартует в полном составе Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте!
2: Доброе утро!
3: Привет! Ну что, киска, с возвращением.
2: Спасибо большое. Смотрите, как я загорела. Да, я теперь такая туркиш, киска.
3: Загорела.
1: Пахлава просто. Загорелая палька.
2: Клопу вашего сердца.
3: Да, да, ну что, мы проверим весь твой загар.
2: Да, проверяйте весь твой загар.
1: Давай не весь.
2: Я подготовилась.
3: Она подготовилась, да? Так хорошо. Что все.
1: Ну, итак, наши любимые голые понедельники. Здравствуйте.
3: Запускаем наш Антонный коллайдер.
1: Кого?
3: Антонный коллайдер.
1: За что это такое?
3: Ну, чтобы энергия шла прям вот чистой энергии пошел всем нашим слушателям.
1: Давай Диманный коллайдер тоже запустим.
3: И Полинный.
1: И Полинный, да?
3: Да, пусть будет.
1: Ну, нормально. У нас будет черченый гороскоп сегодня. 12 знаков зодиака будут петь нам песни.
2: Да, у нас еще слово «Не воробей» игрушечка в этом часе. Два игрока нам будет нужным.
3: И, конечно, мы зарядили сегодня нашу денежную пушечку. Будем пулять деньгами.
1: Не все потратила Жукова,
2: не
1: да?
2: Не все.
1: Привезла.
2: Да.
3: Сегодня что, мы лиры будем раздавать?
1: Да, действительно. 10. Лиры, музы, да. Мельпомены.
3: Там что, 5000 лир, по-моему, по местному курсу. Ну ладно.
2: Я так и не поняла, если честно.
1: Господи.
2: Математика — это не мое.
3: Что за неделю?
1: Что вы такое, Дима Набиуллин? Успокойся, какой у тебя курс-то непонятный.
3: Ладно, 10 тысяч рублей, конечно, мы раздаем. Все это будет. Ну а начнем с самых любимых песен.
2: Конечно.
1: Танцы с начинкой.
3: Давайте
2: обязательно.
3: 3, 2, 1.
2: Понесло!
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.
4: Если хочешь танцевать,

0: русском радио.
1: Дорогие друзья, именно, значит, Полина нет, Дима нет, Антон тоже, до свидания. Вот Костя, Петя, все. Ребят, социальную сеть только для Егоров.
2: Почему?
1: Для Егоров
2: почему?
1: Сделали в России.
2: Что
1: прям,
2: такое?
1: Знаете, дискриминация по именному признаку. Это
3: просто был такой домен свободный.
1: Короче, она называется Егород или Егород.
3: Егород.
1: Мне, что ты ведешь себя как Егород? Егород, да, Егород, хорошо. Вот, значит, в ней уже больше 100 человек, 100 Егоров всего, понимаете, в стране. Вот, каждый из которых либо Егор, либо Гоша. Гоша тоже туда прокисывается.
2: А Гоша он же Гога,
3: да, он же Жора.
2: Гоша вообще такое имя интересное, он везде может адаптироваться.
1: Извините, то же самое, как Лина. Лина, Алина, Полина, Малина. Вот,
3: Элина.
1: Элина тоже, да. Всем остальным пользователям нужно подать заявление на имя Егора, видимо, Егор генеральный директор, чтобы пройти особое посвящение, понимаете? Социальные сеточки уже пытаются регистрироваться не Егоры, но их обещают вычислить и забанить.
3: И вычистить.
1: Вычищаем не Егоры. Да. А слушай, а как это? Вот сейчас же новый закон, да? Нельзя через это, через то. Нужно только через госуслуги или что-то еще, или к своему номеру телефона. А номер телефона-то на кого оформлен?
2: На Егора.
1: На Егора. А если не на Егорку?
2: То все.
1: А на Маринку?
2: А, все.
1: Это знаешь, что получается? Слушайте, я бы хотел зарегистрироваться в социальной сети. А как вас зовут? Катя, я идентифицирую себя как Егор.
3: На самом деле, это вот тот самый кошмарный сон, странный, который реализовался вот в такой соцсети.
1: Да что ты говоришь, Егорка, господи.
2: Теперь все мы Егорки.
1: А?
2: Теперь мы все Егорки.
3: Каждый из нас немножко Егор.
1: Чуть-чуть. Сейчас все же там куча Егоров напишут. Говорят, вы что, офигели там, что ли? Егоры, мы вас любим. Но тоже в какой-то момент хочется...
3: Егор, идите в горы.
1: Ну, Егором чуть-чуть.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: перцев.
1: Вы тут не обижали этих маленьких малышей моих?
2: Обижали, конечно, малышей.
3: Пока ты отдыхала, они выросли уже.
1: Выросли.
2: Да. Попинали гороскоп.
1: Такие хорошенькие, 12 знаков зодиака тут собрались. Будут рассказывать, что будет сегодня интересного. Итак, овны, ваше упорство поможет сдвинуть с места даже самое сложное дело.
2: Ой, а что это такое? Кто это? Кто это?
3: Это Филец.
2: Это твой.
3: Мой. Кто-то неожиданно окажется на вашей стороне.
2: Здорово, пацаны. Это близнецы. Сегодня вам особенно легко удастся находить нужные слова.
1: Раки, неожиданный повод для радости может появиться уже с самого утра.
3: Львы, вас ждет день приятных открытий о людях, которые вокруг.
2: Дева, хороший момент, чтобы завершить то, что давно висит в списке дел.
1: Весы, сегодня не стоит недооценивать силу первого впечатления.
3: Весы, сегодня не стонет.
2: Вообще.
3: Скорпионы, вас ждет возможность показать свои самые лучшие качества.
2: А какой? Стрелец, день располагает к нестандартным маршрутам и новым идеям.
1: Козероги, неожиданный бонус станет наградой за прошлые усилия.
3: Водолеи, сегодня полезно довериться своей оригинальности.
2: А рыбки, дорогие, вас ждет момент, который вернет веру в хороших людей.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Русьему на суточно ру. 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: русском радио.
1: Вот вы меня спросите, а что остается делать людям, которые не могут сиять внутри?
2: Давай спросим. Полин, спрашивай.
3: Что вот остается делать тем людям, которые не могут сиять внутри?
1: Какой интересный вопрос.
3: Да,
1: и самое главное, неожиданно. А я отвечу вам, у меня есть ответ. Им остается ныть.
3: Да.
1: Да, тем более, что россияне заняли второе место в рейтинге нытья.
3: Ух ты!
1: Да, его составляет специальный сайт, на котором пользователи всего мира могут рассказать о своих проблемах и вместе поныть на что угодно. От работы и погоды до шумных соседей.
2: Я, кажется, знаю, кто на первом.
1: Кто?
2: Не буду говорить.
1: Ладно. Другие пользователи голосуют за самые жизненные жалобы, а заодно формируется рейтинг стран по количеству недовольных.
2: Я, кажется, знаю, кто и здесь на первом месте.
3: Да?
2: Но не буду говорить.
3: Ты все знаешь, Антох.
1: Антон, да, ты всегда все знаешь, но ничего не говоришь.
2: Просто,
3: Антон всемогущий, все знаешь.
1: Да, ты как в той песне. А он не знает ничего.
2: Да,
1: он просто смотрит и молчит.
2: Ничего.
3: Да, и ноет.
1: И ничего не говорит.
2: Да, он не знает, нет, кино. Ковалевская, ты слышно? Да?
1: Она там полюбила «Бандиты», между прочим. В песне.
3: Ой-ой-ой.
2: Да не называй меня так, что ты прямо, а?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, наконец-то. Я все выходные ждал, когда же...
2: Когда Наташа с Региной споет песню для тебя?
1: Нет, я про других двоих человек, которых я хочу взять. Просто в игру.
3: Слово не воробей.
1: Да, вылетит, не поймаешь.
2: Ну, они тут не будут ни друзьями, ни подругами, ни коллегами.
1: Будут биться?
2: Да, это будет битва.
3: За колонку от русского радио, между прочим.
1: Битва за колонку. Я помню, как в деревне, когда, знаете, хотелось попить.
2: Да, бились тоже за колонку.
1: Там другая колонка была, нифига не музыкальная.
2: А в коммунальной квартире люди дрались за газовую колонку.
1: Конечно.
3: Ой,
1: конечно.
3: Сколько этих колонок развелось уже.
1: Зато всегда горячая вода была, понимаете?
2: Да.
1: Не было такого, что отключаем воду, и все ходили туда, у кого колонка была.
3: Сейчас тоже у колонки стоят
1: ноги. Ой, ребята, как мы отвлеклись,
2: Вот сейчас колонка достанется тому, кто споет больше песен с каким-то определенным словом.
1: Да, и 95-й до полного. Нет, ну.
2: Итак, пожалуйста, звоните 8495-995-105-7.
1: Вперед!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

0: шутки
1: на русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя, вот она, любимая игрушечка понедельничная, дорогие друзья. Вся страна сейчас, да и сопредельные государства, прикованы просто к радиоприемникам или то, откуда они слушают русское радио, для того, чтобы болеть за наших двоих потрясающих радиослушателей. Значит, сначала нам позвонил Женя из Новосибирска. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Женя.
0: Жень.
2: Женя.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Отлично, Женька. Значит, а потом нам сразу позвонила Оля из Кемерово. Олечка, здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Так, Евгений, поздоровайтесь с Олей. Оля, поздоровайтесь с Евгением.
3: Здравствуйте, Оля.
4: Здравствуйте, Евгений.
2: Отлично, как будто старые добрые друзья.
0: Ощущение, что общение...
4: Мы рядом живем.
1: Вы соседи, конечно.
0: Да. А поздоровались как будто через госуслуги, понимаете? Здравствуйте. Вот. Ну все, приятные слова закончились.
2: Да, это
0: теперь
2: все.
0: Начинается Рубилово, да начнется битва!
1: Да, ну скажите нам, пожалуйста, что-нибудь по-новосибирски, дорогой Евгений.
3: Да, что, все хорошо у нас в Новосибирске.
0: Нормально.
1: Оля, а вы по-кемеровски можете нам что-нибудь сказать? Мультифора какая-нибудь.
4: Отлично, прекрасная погода.
2: Отлично, хорошо.
1: Вы знаете, что такое мультифора?
3: Да.
4: Да, файлик.
1: Вот, молодцы.
0: Файлик, да.
1: Но это слово вам не понадобится, потому что песни про мультифору мы не знаем.
0: Да.
1: Про файлики, кстати, есть некоторые песни.
0: Папка с файлами, да.
1: А сегодня, дорогие друзья, вам придется петь песни с любыми названиями водоемов.
2: Да, это реки, океаны, моря, все что угодно, все, что придет на ум.
0: Ручеек.
1: Ручеек, пожалуйста, да. Прудик.
0: Ой! Ой, сегодня напрудил.
1: И начнет у нас сегодня
2: Олечка.
1: Олечка?
2: Ну, ну Олечку да. Пропустим
1: Олечка.
2: Вперед.
1: Давайте пропустим
2: Олю.
0: Конечно, пусть плывет. Давай, Олень.
2: Что это вы сразу
1: кстати,
2: поухали?
1: Кстати, слово «плывет», оно прям вот к нему просится водоем
2: да,
1: сразу.
2: Да, плывет.
0: А что вы, плывет? Вы ныряли сразу? Нет, даже тихонечко.
4: Широка вот река, глубока река.
1: Надо петь.
0: Ой, давай петь, ну что ты, блин, ну что же это такое?
1: Оля,
0: ну,
1: мы
0: давай,
1: поем давай. Здесь, мы здесь давай. Не просто читаем из интернета фразы.
4: Широка река, глубока река, не доплыть тебе
1: нет.
4: Того бережка.
2: Да-да,
0: так, короче,
2: ладно,
0: все, свободен. Нет, нормально.
1: Хотя бы чуть-чуть надо в ноты попадать.
0: Одна нота по-любому была.
2: Оля распоет.
4: Все,
0: Оль, все, успокойся.
2: Хорошо,
0: все,
2: теперь
0: все,
2: Евгений.
0: Все, Оль, все хорошо, все нормально.
1: Все, успокаиваемся, Олечка. Жень, ваша очередь. А.
0: Угу. Алло.
1: Женя.
3: Да.
0: Давай, Жень, давай.
2: У нас нет времени ждать, но Женечка.
3: Я не пивун, конечно.
0: Точно не пивун, но певец, давай.
3: Море поет. Волна зовет.
0: А мы такие
3: зажигаем.
0: Молодец. Я тебе хочу сказать, а в некоторых случаях, Жень, ты хочешь быть четвертым в фабрике?
3: Да хотелось бы.
0: Да не надо. Жена побьет.
1: Оля, ваша очередь. Поем, не читаем стишок.
4: Море.
1: Есть такое.
2: Хорошо, Евгений.
1: Женя, ускоряемся.
3: А когда на море качка и бушует ураган.
2: А кто там вам подсказывает, интересно?
0: Да, ко мне чудачка.
3: Группа поддержки.
2: Ага,
0: группа поддержки. Так, Оль, давай. Оля, жги. Оля, давай.
2: Оля, мы сейчас считать начнем.
0: Оля.
2: Оля, раз.
1: Оля, два.
0: Оля, раз.
2: Оля, два с половинкой.
4: Нет.
1: Оля на веревочке.
0: Олька.
1: Река, океан.
2: Моря, водоемы
1: океан.
2: Все.
0: Ребята, ну господи, ну течет ручей. А у реки. Ну вы что творите?
1: Плывет веночек по ночной реке.
2: Ну ладно, победил у нас сегодня Женя. Евгений.
0: Да.
3: Ура!
0: Единственное, что вот грустная песня Морозова «Плывет веночек». Кто-то панулся там, не поедет.
1: Издалека долго течет река Волга.
0: Отлично, Волгу видел новую? Вообще шикарно. Вот, значит, ребята, Жень, ты победитель. Ау. Вот, Оль,
3: спасибо.
0: Оль, ты не переживай. Оль.
1: Не расстраивайтесь,
0: Оль. Оль, ты не переживай.
2: Олечка не переживает.
1: Она уже бросила трубку.
0: Нет, она не бросила.
1: Ну ладно.
2: Она молчит.
0: Жень, Жень,
1: мы вас поздравляем. Вам достается колонка фирменная, классная от Русского радио. И классная песня от группы «Руки вверх».
0: Да, вот. Но четвертом в фабрике ты точно будешь. Пока.
2: Пока.
0: Слово не воробей. На Русском радио.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и положите».

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России в минувшие выходные подписал закон, который позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Это в три раза дольше, чем сейчас. Проценты по кредиту начнут начисляться лишь с 7 месяца, соответственно, первые полгода будут беспроцентными. Ипотечные каникулы в любом случае завершатся, когда ребенку исполнится полтора года. Документ вступит в силу с 1 сентября. К новостям столичного региона. Подмосковные электрички из Балашихи перестали останавливаться на станции «Серп и Молот» в Москве. Железнодорожную платформу 4-го московского центрального диаметра МЦД-4 с сегодняшнего дня закрыли на неопределенное время. Это связано со строительством нового городского вокзала. Пассажиры не смогут пересесть с электрички на метро площадь Ильича. Надо будет пользоваться другими пересадками. С московского рынка начали исчезать двухуровневые квартиры. Количество таких предложений за год сократилось на 13,5%. Сейчас на продажу выставлено чуть больше 300 двухэтажных квартир, тогда как годом ранее их было почти 400, пишет ТАСС со ссылкой на исследование рынка недвижимости. Два этажа сейчас имеет только каждая 130-я квартира. Больше всего их представлено в Центральном административном округе. Россияне в ходе опроса рассказали, на что они тратят деньги летом. В основном на сезонные фрукты и ягоды. На втором месте выезды на природу, пикники и шашлыки. Третью строчку заняли расходы на мороженое, летние десерты и прохладительные напитки. 16% респондентов главной статьей расходов назвали товары для дачи и огородный инвентарь. Пятерку лидеров замкнули пляжные товары, купальники, солнцезащитная косметика и аксессуары. Курсы валют на сегодня: юань 11 рублей 38 копеек, доллар 77,23. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, что продолжается здесь? Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио в полном составе. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Привет.
3: Здравствуйте. А хотите, я вам расскажу очень добрую, красивую историю?
2: Конечно.
3: Есть у меня такой давний-давний друг, зовут его Мага. И приехал он обратно из Москвы к себе в Пятигорск. И что-то он там загрустил.
1: Мага загрустил.
3: И я вот знал, что у него что-то не особо с настроением. Думаю, ну, надо как-то спасать товарища. Узнал его адрес и заказал ему курьера. Ну, предварительно я спросил, что он там любит из еды. Заказал ему курьера с фастфудом.
2: Ух ты, здорово, как Димка.
3: Да, Мага был просто счастлив. Ну, чуть-чуть я вот ему улучшил настроение в тот момент. Мага, я надеюсь, там сейчас у тебя уже все хорошо.
2: Что ты заказал?
1: Ты заказал Маге суши?
3: Фастфуд. Ну, он там заказал, он прям список мне написал. Говорю, ну ладно, давай сейчас вызову курьера.
1: А-а-а.
2: Ой,
1: зарплата ушла. Да. Молодец.
2: Всегда настроение поднимает вкусная еда.
1: Фастфуд вообще поднимает.
3: Я просто помню, мне тогда тоже, когда у меня было плохое настроение, мне тоже из другой страны заказали доставку домой.
2: Обалдеть.
1: И вот она сегодня приехала.
3: С вкусняшками, да. Но это было очень приятно. Поэтому я предлагаю вам, дорогие друзья, делать маленькое добрящее добро.
2: Добрящее добро. Давайте сегодня поделаем добро.
1: Давайте пригласим Шуру.
2: Ну, добро.
3: Расскажите о добрых поступках, которые вы просто так совершили.
1: Ой, да, супер. Только, пожалуйста, не надо говорить, что вы перевели бабушку через дорогу, которой не надо было переходить через дорогу.
3: Которая вообще в другую сторону.
1: Да, не трогай меня, мальчик, не трогай.
3: Она еще не бабушка даже.
1: Бабушка, давайте я переведу. Мне 27! Я просто ипотеку закрываю.
3: Хочется услышать ваши истории в нашем канале в Максе, пожалуйста, напишите.
2: Да, в группе ВК тоже можно, там есть пост с нашей темой.
1: 8-916-003-105-7, это личка, туда смс-ки, значит, ммс-ки. Вот,
3: я надеюсь, что? Знаешь что, Антон, что хотя бы к концу эфира мы вспомним твой добрый поступок, который ты совершил просто так.
1: Ой, это долго вспоминать надо.
0: На русском радио.

0: На русском радио.
1: Ой, сейчас накроет нас цунами из добрых дел, которые вы совершаете просто так, абсолютно бескорыстно. Вот, например, без подписи, к сожалению, в МАКС пришло сообщение. Я сегодня утром на заправке раскачала очередь, и всем дружно пропустили девушку беременную. Я считаю это хорошим поступком и плюсик к моей карме.
2: А я нашла, как зовут девушку.
1: Как?
2: Ее зовут Аленочка.
1: Алена. Алена, да. Молодец.
3: Ты очень хорошо. Она хоть на машине была?
1: Но это не важно.
3: Просто, может, знаешь, там же не пропускают даже тех, кто хочет это самое повернуть направо или налево.
2: Ну так вот, молодцы.
3: Да,
2: умнички. Алена, действительно классный поступок сегодня. Дай бог, сегодня появится новый человечек.
1: Алена, бодибилдер или боксер, как она выглядит?
3: Вообще, беременных надо заправлять бесплатно.
2: Да, это точно.
1: Это новая госпрограмма будет.
3: Да, да, да.
2: Голосуем за Антоху.
3: Да.
1: Доброе утро, любимые перцы. Недавно шел из магазина, увидел, что у женщины из кармана выпала кредитка. Вокруг много было людей, которые это видели, но никто ей не отдал.
3: Поставьте ей какую-нибудь хорошую песню.
1: А мне надо было срочно идти. Но я поднял эту карту, догнал женщину и отдал ей. Она говорила по телефону, была занята. Денис, ну вы же знаете, что нельзя поднимать вот такие вещи. Деньги какие-то там.
2: Почему?
1: Карточки. А потому что она скажет, что на этой карте был миллион. И где оно?
2: Да ну ладно. Еще не успел Денис потратить так быстро.
1: А вот потом доказывай.
3: Да, Денис по дороге просто приложил в автомобильном салоне. Да?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Мы про добрые поступки сегодня разговариваем. Вот Юлечка написала, а вот буквально недавно нашла телефон на дороге. Может, и не обратила бы внимания, со зрением у нее не очень, у Юли. Но он так одиноко лежал и очень сильно звонил. Оказалось, что потеряла девочку, подросток, благополучно вернула.
2: Ну, молодец.
1: Правильно, Юлечка, да.
2: А может быть, девочка-подросток выбросила специально этот телефон, чтобы ей новый купили?
1: А зачем звонить тогда?
2: А вы вот этим добрым делом ее лишили новенького телефона.
3: Кстати, да. Потеряла. Здравствуйте, это не вы потеряли? Не я! Да прекратите его возвращать постоянно! Зачем мне это кнопочное Connecting People? Прекратите уже, пожалуйста!
2: Может, реально так и было. Ну, ладно. А Светочка нам написала, она 4 года назад временно прописала крестника, чтобы он попал в нужную школу. А в этом году прописала мальчика-соседа с той же целью. Света, а у вас там нет еще местечка? Может, вы меня пропишете? А где? Какой город,
1: А тебе
2: кстати?
1: Нужно в школу? По прописке?
2: А можно? Нет, я бы сходил еще в школу.
3: Слушай, уже поздно.
2: У меня есть белые пятна.
3: Надо было в марте на госуслугах записываться еще на первый класс.
2: Ну вот, нет, школу не хочу, там опять придется ЕГЭ сдавать.
1: Да, придется.
2: Я первый раз еле-еле сдал.
3: А ты сдавал?
2: Конечно.
3: Какой ты маленький, господи боже.
1: Он же пробный был год.
3: 4 ЕГЭ, большую картошку и...
2: Я вообще пробный, сам по себе весь.
3: А Димка пробник.
2: Да.
3: Хорошо.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
11: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
12: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
13: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
12: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
17: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, давайте смотреть дальше, сколько добрых дел вы у нас делаете. Вот, например, Екатерина написала, что однажды в магазине у бабушки не хватало денег на мандарины, и ей пришлось их отложить. Я взяла и оплатила ей эти мандарины. Хотелось сделать пожилому человеку приятно. Вообще, очень много я видела разных роликов.
2: Видяшки эти шикарные,
1: да,
2: конечно.
1: Где оплачивают вообще в целом пожилым людям все покупки, всю корзину продуктовую, и добавляют еще какой-нибудь деликатес, который кайф, бабушка или дедушка не могут себе позволить. Вот, да.
3: Или они о нем даже и не слышали. Слышали никогда. Угу. А теперь они откроют для себя, например, фуагра.
2: Должны попробовать все.
3: Да, все попробовать. Краба или устриц.
2: Бабусеньки, дедусеньки, настало время кайфовать.
3: Да, давайте, не отказывайте себе ни в чем за наш счет. Угу. А есть еще вот сообщение от от Людмилы. Угу. Она уличную собаку забрала к себе на балкон, которую, к сожалению, вот с ней там что-то сделали. Вызвала ветеринара, сделали укол. Прописали на неделю, вылечила ее, отпустила на улицу, потому что собака привыкла жить все-таки свободной жизнью. Ну, будем надеяться, что у собачки все хорошо.
2: Ну, все хорошо, да.
1: Да, ну, забрать домой, полечить тоже дорого стоит, да, во всех смыслах.
2: Очень хороший поступок, да.
3: Ну, потом, мне кажется, Людочка, вы все равно будете по этой собачке скучать и захотите ее приручить по-настоящему.
1: Я вот насовсем. Была в Турции сейчас, вообще я там смотрела, искала информацию, как вывести котенка с собой.
3: Ага.
1: Эх, так полюбила его. Прибился там к нам.
2: А я знал, что вот этот аниматор на нее произвел впечатление.
3: Да, представляешь, котенок бы по-русски заговорил, вот был бы номер.
2: Это кто котенок, да?
3: Ну, кузы-кузы.
0: Русские

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять.

0: дело.
1: Ну какая меланхолия, у нас же 10 тысяч рублей.
2: Никакой меланхолии, только жажда наживы.
0: Да, ну и радость потом в конце, когда вы победите.
2: У-ху, я выиграл 1000.
0: 10.
2: У, я выиграл 2000.
1: Ну можно даже радоваться и 2, и 1000.
0: Можно, конечно.
2: Да, можно радоваться то, что дозвонился.
0: Как говорил генеральный какой-то там начальник одной очень известной автомобильной фирмы. Можно, а зачем радоваться 1000, если можно 10 порадоваться?
2: Так дайте номер, чтобы
0: порадовать. Так, сейчас я вас настрою. Давайте, Сим-Салабим, Ахала, Чуфырь, Чуфырь. 10 тысяч рублей выиграй. Срочно позвони сначала. 8495-995-105-7.
1: Игра против правил. Ахала
2: и Чуфырь ждут очень сильно.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Вернем на...

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки! Вот они летят. Перелетные деньги. Приземляются прямо здесь для того, чтобы кому-то отдать из наших радиослушателей. К примеру, дозвонилась Екатерина из Краснодара. Ну, там тепло, там яблоки. Кать, здрасте.
2: И персики, наверное, уже.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Катюшенька.
1: Так, Кать, что растет там на деревьях, скажите, пожалуйста. Вот вы выходите, берете, срываете что-то и...
4: Какой ветер там у вас сильный, Кать?
3: Но у нас нет, у нас солнце, у нас тепло.
4: А что за звуки странные?
2: Вы на громкой связи?
1: Вы на мопеде?
3: Нет, я не на громкой связи, я в дороге еду.
1: А, понятно. Ну, главное, громко говорите и очень хорошо
4: слушайте.
1: Надеюсь,
4: что вы не за рулем, чтобы все было безопасно. Потому что сейчас
3: нет, будет... я рядышком.
2: Хорошо.
1: У меня свой водитель.
4: Ну, да, Кать, самое главное, чтобы сейчас вы нас хорошо слышали, а мы вас. Чтобы за 20 секунд вы ответили неправильно на 5 вопросов от Антона Владимировича Юрьева.
1: Здравствуйте.
4: Официально заявляю, что за каждый неправильный ответ вы получите по 1000 рублей. Отвечать надо неправильно, но логично.
2: Ой, какой звук, конечно, у вас там веселенький.
4: Да, ну ладно, будем быстро играть. Итак, 20 секунд, время пошло.
2: Удачи.
4: Поехали.
3: Спасибо.
1: Как называют ребенка курицы?
3: Гусенок.
1: Большая зеленая полосатая ягода.
3: Кабачок.
1: Какого цвета
4: кабачок
1: летом?
4: Кабачок не ягода.
3: Груша.
1: Какого цвета
4: груша
1: лет?
4: Груша тоже не ягода.
3: Малина.
2: Вот это да. Ну, это был уже ответ после гонга.
4: Да.
2: Вот так вот.
4: Кать, ну с нас тоже требуют, знаете, чтобы мы с вас требовали ответы неправильные, но логичные.
2: Понимаете?
4: Антон качает головой.
1: А у меня тик нервный просто.
2: Катюш, мы вас поздравляем. В любом случае, вы выиграли
4: 1000 рублей.
2: Вот так, вот это очень хорошо. О чем мы и говорили, что просто даже поучаствовать, это всегда приятно. Да?
3: Спасибо, я рада, что дозвонилась вам.
2: И мы очень рады пообщаться с вами. Да, вот так вот.
4: Кать, ну давайте, в следующий раз будет получше результат, надеемся. Может быть, в чем-то еще вам сегодня повезет. Ой, ну ладно, 1000 рублей, прекрасный результат. Мы вас поздравляем и желаем вам отличного дня.
2: Пока!
4: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал поправки в налоговый кодекс, призванные стабилизировать внутренний рынок топлива. Одно из главных изменений – документ разрешает смешивать бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива. Ранее правительство разрешило оборот бензина устаревшего стандарта Евро-3, который был запрещен 10 лет назад. Решение это временное, действует оно до конца года. Между тем, автовладельцы раскупили топливные присадки, повышающие октановое число. Спрос вырос настолько, что на маркетплейсах эти товары практически исчезли. Заказанный тюбик с присадкой приходится ждать неделю, пишет российская газета. Специалисты советуют не злоупотреблять топливными присадками, поскольку такая химия может вывести двигатель из строя и потребуется серьезный ремонт. В России для ускорения мобильного интернета будут использовать искусственный интеллект. О планах его внедрения на сотовых сетях говорится в материалах Министерства цифрового развития. Как пишут «Известия», нейросетевые алгоритмы способны более эффективно перераспределять потоки интернет-трафика. Это позволяет увеличивать пропускную способность сетей и вдвое сокращать задержки передачи данных. Это крайне важно для работы сетей 5G, которые планируется развернуть в России в ближайшее время. Россиянам рассказали, сколько они будут работать в следующем году. Рабочих дней будет 247, выходных и праздничных – 118. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Министерством труда. 8 марта выпадет на понедельник, а 23 февраля будет во вторник. Россиян в следующем году ожидает только одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. На этом пока все новости. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: А я знаю, что самые добрые в мире люди — это люди скромные, которые стесняются рассказывать о том, что они творят. Творят добро на всей земле. А мы люди нескромные, мы с удовольствием рассказываем о том, что мы делаем. Ну, я надеюсь, что вы такие же, поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, у вас, соответственно, какое доброе дело вы совершили просто так. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Это все прочитает Полина Жукова.
1: Обязательно прочитаем.
0: Антон Юрьев.
2: Естественно.
0: И Дима Морозов. А все вместе, вот это доброе добро, это главное утреннее шоу страны
1: «Русские перцы». Да. Действительно, пожалуйста, не скромничайте. Сегодня можете, правда, рассказать на всю нашу страну, на весь мир просто рассказать о своих добрых поступках. Мы ждем вашу историю в нашем канале в Максе.
0: Есть, да, там есть. Пост. Конечно, у нас есть еще и ВК, там заходите, тоже есть пост, комментируйте.
2: Личку.
0: 8-916-003-105-7. Ну а добрую историю Антона Юрьева мы тоже ждем сегодня.
2: Не дождитесь.
3: На русском радио.

0: Это мы действительно тоже добрые люди, делаем добро. О нем не говорим и не рассказываем. Ну, может быть, самую малость только. А вот Нурия написала нам историю, что они с мужем были на рынке и зашли в точку общепита купить воды. У дверей стоял мальчик-подросток и просил денег, чтобы поесть. Муж купил ему, значит, посадил за стол. Мальчик поел. И пока он ел, еще Нурия с мужем сходили, купили ему фруктов. И принесли, и сказали потом обязательно уже идти домой.
1: Какие молодцы, а?
0: Да.
1: Не, ну мы же знаем Нурию, мы же ее видели, она подходила, очень добрый человек.
0: Да.
2: А теперь вот я думаю, Нурия нас угостила чак-чаком. Может быть, мы тоже как-то так выглядели, знаешь, как люди, которым срочно необходимо.
1: Ну вы нет, я да, она же мне потом еще фруктов принесла.
2: Все, теперь понятно мне. Регина нам, кстати, написала, еще тоже в Максе. Она помогает пожилой женщине, у нее никого нет родных, помогаю убираться на могилках каждый год, в магазин сходить и тому подобное. Помогаю просто так, от души.
0: Умничка. Спасибо вам большое за ваши добрые дела.
1: Вы большие молодцы.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Это доброта. Что такое доброта?
1: Что такое доброта?
2: Доброта это тогда, когда от твоего поступка человеку становится хорошо, тепло.
1: Да, да. Вот если кто-то грустит, можно подойти его, развеселить.
0: И обнять.
1: Обнять, действительно, да. Можно сначала обнять,
2: обшутить
1: потом развеселить.
2: Обшутить его с ног до головы.
1: Стоит, обтекает такой. Вот, а ты обшучиваешь дальше. Вот, а по сути говоря, шутка, она же лечит. Смех продлевает здоровье, а шутка лечит. Поэтому среди вас есть огромное количество людей, которые шутят просто потрясающе. Вы так знаете, вне конкурсной программы, как говорится, любой, присылайте нам какие-то приколы, мимасики, мы кайфуем, ржем, спасибо вам за это огромное.
2: Вот давайте это зафиксируем.
1: Да, хватит уже, хватит просто так. Ребята, страна должна знать своих героев. Вдруг следующая шутка, которую услышит вся страна, уже придумана вами, вот, а не мной, понимаете, и не нашей редакторской группой из 185 человек, вот, под предводительством Лины. Вот, значит, тогда, ребят, не надо держать шутку при себе, внутри не надо. Просто вот туда вот ее. Куда? Отправляйте свои шутки на сайт rusradio.ru. Посмотрим, поржем, озвучим. Лучше озвучу я в эфире. Вот их авторов наградим эксклюзивными футболками с текстом «Победи в своей шутке». Но вот все детали на сайте будут, естественно, на футболку перед тем, как отправить вам с вашей шуткой.
2: Мы погладим.
1: Естественно, не, мы не погладим.
0: Ручками.
1: Ну, куда, там такая, у меня такая там морда, знаешь, в этом.
0: Как ты вот, уже видел там свою морду?
1: Да, я в прошлом сезоне видел, понимаешь? Ощущение, что, господи боже мой, мне 48 лет
2: было. Подожди, она уместилась, это какого размера футболка?
1: Это огромная, 25XL, да. Мы ее просто поцелуем. Вот правда, сейчас слово.
2: Ну, давайте,
1: поцелуем.
2: Если увидите там вот отпечаток губ, это Полинкины.
0: Да, мои.
2: А
0: да.
2: Если такие вот маленькие, это Антошкины.
1: Да, потому что я тоже пользуюсь перламутровой помадой.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
14: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
15: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
16: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: на русском радио.
1: Ну, кстати, мы сегодня обсуждаем добрые дела, которые вы делаете не для того, чтобы карму почистить или еще что-то вам вернулось бумерангом, а просто вот взяли, добро сделали и практически забыли об этом.
2: Практически. Вот сейчас вспомнили, написали.
1: А вот сейчас надо вспомнить, да.
2: Вот, да, вот как Марина нам пишет. Ну ладно, пишет Марина, уговорили, не буду стесняться. А, значит, живу в поселке, и общественный транспорт, ну, так себе, плохо ходит. Я целый год возила соседских детей вместе со своими в детский сад. Предложила сама Марина. Да, вот жалко было девчонку, мама-одиночка с двумя детьми. Ну вот так вот, действительно помогла.
3: Ну а что нет?
2: Это, кстати, очень классно. Вообще, когда вы возите, кому-то помогаете, особенно если мама действительно одна воспитывает детей. Супер! Марин, молодец!
3: Умничка! Просто этот, скулбас.
2: Да, да, такой местный скулбас.
3: Местный, улыбочный такой, обнимательный.
1: А вот Аня нам написала в Максе, в личку. Она работает на государственной работе, собирает детские вещи, раздает малоимущим и неблагополучным семьям.
2: Вот это да, мне тоже, если бы знать, кому можно помочь, я бы тоже детские вещи с удовольствием бы кому-то отдавала.
3: Я вот как нахожу, и взрослые отдаю тоже. Просто, нет, честно говоря, я, конечно, понимаю, что это все вот эти вот благодарительные проекты, когда в какой-то мешок куда-то что-то бросаешь, как бы, да, вот кто-то на переработку, кто-то кому-то, но хочется как-то адресно просто.
1: Да. Да.
2: Я вот бросаю постоянно вот в мешок, вот в этот большой ящик, который у нас стоит на работе.
3: Да, ну не скажу, что я какого-то мужика в твоих джинсах видел.
1: А я, знаете, что недавно узнал, вот, ребята, если чуть-чуть отойти в сторону от темы, но все-таки по теме, я узнал, что оказывается, можно стать куратором для ребенка из детского дома.
2: Да.
3: Куратором можно стать?
1: Да, то есть ты можешь взять себе вот такого ребенка, брать его на выходные, приезжать к нему, то есть это будет твой, ну там,
3: а
1: не чё, знаю,
3: где
1: твой
3: это?
1: Новый
3: я
1: друг.
3: Хочу.
1: Вот, то есть нам можно записаться, пройти школу вот этого кураторства, но там строгое условие. Если уж ты взялся за это дело, то бросать это дело нельзя.
3: Ну а как бросать-то? Нет, еще
1: да. То есть ты к своему подопечному должен ездить каждый выходный. Вот об этом, пожалуйста, тоже почитайте,
3: друзья. А забирать
1: нельзя? Ну, на выходные можно, да.
2: Я прям чувствую, ребят, как множатся хорошие, добрые дела.
1: Да, я просто вот об этом задумался. Это, конечно, очень серьезный поступок в жизни. Это реально доброе дело, когда ты становишься куратором для подопечного из детского дома.
3: Круто.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое
1: счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мой

0: Какие же добрые у нас слушатели. Вот читаю вашу историю, у меня прям вот слезы такие наворачиваются, очень добрые. Не знаю, вообще как-то все так трепетно. Говорим мы сегодня про такие вещи. Вот Эльмира написала, полгода назад возвращалась с работы домой и смотрит, дедушка сидит. И прохожим что-то там говорит. Ну, все почему-то проходят мимо. Она к нему подошла, и он обратился к ней с просьбой, сказал, что до пенсии еще 2 недели, а есть ему нечего. Попросил купить хлеба и молока. Я, конечно, не осталась равнодушной, зашла в магазин, набрала продуктов на неделю ему, а потом, когда дедушке вынесла, поняла, что он даже самостоятельно не может донести продукты домой. Я тоже ему помогла, и вот, я так понимаю, Эльмира помогает ему до сих пор.
1: Ну, и что, и какая ж Шипокляк сказала, что хорошими делами прославиться нельзя.
2: Все. Можно.
1: Вот сейчас вот взяли, прославили девушку, и все будут так поступать,
2: Эльмир,
1: как она.
2: Вся страна знает о вашей доброте.
1: Да, вы молодец.
2: И вот про Свету еще хочется рассказать. Она нам написала историю. Дочь встречалась с парнем, сиротой. Парень был очень хороший, добрый, честный, старательный. Почему был? И есть. Добрый, честный, старательный. Ходила с ним навстречу к губернатору.
0: Ух ты.
2: Выбивала помощь, помогала, как только могла. Так сложилась жизнь, что дочь моя с ним расстались, но уже собирается замуж. И я так продолжаю общаться с этим парнем до сих пор, особенно когда он остался один. Сейчас он тоже встречается с другой девушкой, но связь мы не теряем. Мне все говорят, зачем? Зачем ты с ним общаешься? Ведь он тебе никто. Но я считаю, раз жизнь нас свела, поддерживать его буду всегда. Света из Подольска.
1: Крутяк.
0: Вы
1: крутяк.
0: Здорово. Да, абсолютно правильно мыслите.
1: Чем больше хороших дел, тем мир вокруг становится добрее.
2: Какая вы были бы классная теща, наверное, для этого парня. Но в любом случае, раз вы общаетесь, даже если он не ваш зять, он, ну, практически ваш уже сын.
0: Родственник.
1: Да. Каждый зять у тещи сын.
2: Да.
1: Честно.
2: Не все люди родственники по крови. Некоторые и, вот просто
1: да.
2: по жизни.
1: И не все йогурт одинаково полезны. Молодец.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: 9:45. Время московское. У нас огромное количество непрочитанных сообщений в Максе, поэтому если вдруг вы хотите узнать, как люди совершают добро, заходите, пожалуйста, в наши комментарии под постом. Там столько всего. Вот последнее прям вот сообщение такое на финиш. У Карины сын пошел в магазин за мороженым, на сдачу купил развесной корм для кошек, накормил котов в округе, а заодно и деду положил на стол остатки корма. А дед подумал, что это ему сухарики.
2: Слушай, на самом деле, я честно, вот хотите корить, хотите...
1: Мы знаем, что ты ешь собачий корм.
2: Не, собачий, у меня собаки нету. Собаки нету.
3: Вот.
2: А я тут нечаянно, короче, это самое, понюхал это какой-то с курицей, да, какой-то корм, ну, сухой, да? Ну, что? А чем, извините, у меня не сухарики-то просто?
1: Конечно.
2: Я даже его лизнул разочек.
3: Да? Да. Ну, кстати, вот. Там, видишь, полезный, он столько микро-макроэлементов, там, витаминов.
2: Теперь не знаю, что со мной весной будет. Буду в окно выбегать тут, понимаете?
1: Вот. И выть.
2: Да,
3: и
2: да.
3: Выть на луну.
2: Ребят, давайте встретим легендарного.
1: Аплодисментами.
3: Дмитрий Оленин в студии.
4: Здравствуйте. Привет, привет, привет.
3: Привет.
4: Наконец-то.
3: Да, наконец-то. Мы очень рады.
2: Сколько добрых дел за это время ты сделал, скажи.
4: Ты знаешь, 6 ингаляций в день считается добрым делом?
1: Считается.
4: Да.
1: Вот, это же для своего здоровья.
4: Да, вот 6 раз в день себе. Кому?
2: А, понятно.
4: Да.
2: Ну, просто думаешь...
4: Видишь, я еще не до конца вернулся.
2: Ну, у тебя такой голос прям, знаешь, как шансон прям.
4: Да, заказывай.
3: Ты береги его, пожалуйста.
4: Я вот его берегу, а он не бережется. Нет, ну я уже все, я уже говорить могу хотя бы.
2: Да.
4: Так что да.
2: Ну, то есть твоя, вот на данном этапе твой дуэт с Недотрепко, он навернулся слегка на какое-то время, да?
4: Нет, у меня случился с прекраснейшей, считаю, дуэт с иммобилайзером. С
2: ага, да.
4: Да, вот.
2: Небулайзер.
4: Небулайзер, да.
2: Да, да. Я не думаю, что ты будешь.
4: Никогда не знал, как называется. Помню, что лайзер заканчивается, мне врач спрашивает, есть? Я говорю, есть, дома есть.
2: Слушай, это ингаляция или ты в него пел просто?
4: Нет, ингаляция. Петь нельзя.
2: Нельзя.
4: Тишина, да. У меня вдох и тишина. Вот две недели у меня режим. Вдох и тишина.
3: Слушай, вот теперь вот болтай сколько хочешь.
2: Да.
1: Ой, не сколько вообще? Хочешь, 5 часов.
2: Ну, у человека вдох и тишина.
4: Ой, ну
2: вдох и тишина.
4: На секундочку. Отведу, знаешь, душу свою.
3: Ну, давай.
4: 5 часов, да.
2: Я что подумал, а может сотрудникам ДПС сделать какой-то ноу-хау? Пусть у них будет не вот эти штучки, не трубки, а небулайзеры. Типа, вдохните, чтобы у вас голос был получше.
3: Можно предложить.
1: И настроение мое улучшилось.
4: Ну, там нужно 8 минут дышать.
2: Значит, Алина, поскольку тебя долго не было, мы тебя оставляем до следующего понедельника здесь.
4: Прекрасно.
2: Без перерыва.
4: Замечательно.
2: Вот, а мы сваливаем отдыхать.
4: Прекрасно.
2: Да, будем разгонять тучи руками, как говорится. Это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Вам до свидания, Оленин.

0: перцы на русском радио. Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покажи мне историю браузера, и я скажу, кто ты.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет вскоре.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром я чистая.
0: Только

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект, расширяющий перечень оснований для выдворения мигрантов с 22 административных правонарушений до 45. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Изначально планировалось расширить список до 43 пунктов, но в итоге решили также добавить дискриминацию по любому признаку и несоблюдение требований военнослужащего на государственной границе. В Госдуме тем временем предложили отменить эвакуацию машины из-за отсутствия у водителя СТС, свидетельства транспортного средства. В парламентском комитете по социальной политике такую меру назвали слишком жесткой. Ранее депутаты предложили объединить водительские права и документы на машину в одной компактной ID-карте. Сотрудники ГАИ сейчас имеют право эвакуировать автомобиль на штрафстоянку при отсутствии у водителя СТС. За проезд без свидетельства предусмотрен штраф 500 рублей. В России начался второй этап приема заявления на зачисление детей в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка, сообщили в Министерстве просвещения. Зачисление проводится при наличии свободных мест. Первый этап записи первоклашек завершился на прошлой неделе. Далее о спорте. Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала пятикратные чемпионы мира проиграли норвежцам со счетом 1-2. Оба мяча у победителей забил форвард Эрлинг Холланд. Гол престижа за бразильцев провел Неймар. После игры он объявил о завершении карьеры в национальной команде. В четвертьфинале норвежцы сыграют против англичан, которые в 1/8 выбили из борьбы команду Мексики 3-2. Матч Норвегия-Англия состоится в Майами 12 июля. Развитие событий в следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Пора мне сказать вам здравствуйте. Всем привет, привет, привет. Всех с летом, всех с началом очередной летней прекрасной замечательной недели. Вот такое же пусть будет хорошее у вас настроение, хорошее самочувствие. И давайте вместе здесь на волнах Русского радио проживем этот прекрасный день. А кто здесь самый красивый, самый лучший, прекрасный? Это, конечно же, вы, все, кто слушает Русское радио. Ловите комплимент от Артура Пирогова.

Зиверт на русском радио, 10:15 в Москве. Доброе летнее утро для тех, кто только что проснулся. Тем, кто уже давно наслаждается этим летним солнцем, вам прекрасного дня. Здесь у нас на русском радио всегда хорошее настроение, всегда позитив и все самое любимое для вас.

0: шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

знаете же, есть такие люди, которые уже скучают по морю, потому что в их лето это уже было. Уже был песок, уже было море, уже был загарчик. Но есть такие, у кого все это впереди. И я желаю им как можно быстрее дождаться этого сладкого момента и окунуться в настоящее лето.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну и как я люблю эти моменты в жизни, когда у тебя случается это в первый раз, особенно когда это в летний период происходит. Ну а что там может быть у тебя? Первый шашлык твой, может быть, первый раз бомбочкой с берега в воду. Ну и там много-много-много разных других прелестей. Ну, надеюсь, что русское радио в своей жизни вы включаете уже далеко не в первый раз.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Русское радио приглашает.
6: Мороженое, чипсы.
7: Таких дедушек не бывает.
8: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
7: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
10: 6+.
11: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня поговорим о понятии давнем, но звучащем как современное – шведский стол. Притом в самой Швеции его называют иначе. Как, например, русский салат, который существует где угодно, только не в России. А у нас он либо оливье, либо столичный. В Швеции это бутербродный или закусочный стол. Но смысл, по большому счету, тот же. В Швеции этот самый закусочный стол возник столетия назад, когда о холодильниках и не мечтали, но еду впрок приходилось заготавливать. Рыбу солили, а мясо коптили. И когда вдруг появлялись гости, это все за несколько минут оказывалось на закусочном столе. Таковы были традиции шведского гостеприимства. Есть еще утверждение, что шведский стол – изобретение моряков и рыбаков. Причем не только Швеции, но и во всем Балтийском регионе. Впрочем, и в России шведский стол существовал давно, еще до революции. Правда, он назывался буфетом. Во многих ресторанах и трактирах были устроены буфетные стойки. Там можно было брать все, что захочется. Нечто подобное практиковалось и в частных домах. Гостям в ожидании обеда выставляли такой же буфет. В 1915 году в русской столице даже открылась пара ресторанов, действующих по принципу шведского стола. Всего лишь 1,5 рубля и никаких ограничений. Правда, уже на следующий год они закрылись. Слишком много съедали столичные жители. Мировая презентация этого формата произошла лишь в 1939 году в Нью-Йорке на Всемирной выставке. Так что Россия в смысле шведского стола всегда была страной передовой.
0: Русское радио.

Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
4: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Русское радио приглашает.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед, это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владика, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
3: 6+.
9: Зачем же сразу терапевту?
10: Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Москва, может быть, слезам и не верит, но вот улыбка верит точно. Уж где-где, а в Москве-то почти везде можно подойти и расплатиться, как говорится, улыбкой. Да, теперь это есть в нашей стране. 12:45 в столице. Всем хорошего, позитивного летнего дня. И давайте послушаем, как сам говорит Григорий Лепс, шуточные песни.

12.15 в Москве. Сейчас и вы узнаете, что можно стать звездой здесь, на Русском радио, благодаря вашему чувству юмора. Придумайте шутки и присылайте их к нам на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а, конечно же, вы, как автор, получите в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru. Заходите, и пусть у вас все получится.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
1: 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Знаю я таких людей, которые однажды познакомились и подружились со спортом и теперь всю жизнь счастливы. Вы тоже можете быть таким же счастливым и провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках, обязательно с хэштегом «Русское на спорте». Подарим вам 3 поездки на 2. Их все подробности найдете на нашем сайте rusradio.ru.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
4: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
5: Да?
4: Я прям перепугалась.
5: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет!
3: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 12+.
5: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Зеркало ни одной женщине жизнь сломало.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Вначале о законодательных инициативах. В Госдуме предложили навести порядок в домашнем обучении и закрепить в законе обязанность государства контролировать успеваемость детей, получающих образование вне школы. Как отметили депутаты, ученики и сейчас должны регулярно проходить промежуточную аттестацию полученных дома знаний, но из-за нечеткости правил это требование массово игнорируется. Между тем, популярность домашнего образования в стране растет. Вне школ сейчас учатся до 200 тысяч детей. И еще одна инициатива Госдумы. Депутаты предложили ввести выплаты для абитуриентов рабочих специальностей. Мера направлена на привлечение молодежи в дефицитные профессии. Обращение направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Выплату предлагается предоставлять после зачисления на программы среднего профессионального образования. Ее размер может определяться с учетом потребностей рынка труда. Далее о спорте. Скандал на чемпионате мира по футболу. Игроку сборной США отменили красную карточку. Зарубежные газеты утверждают, что это произошло после звонка президента Дональда Трампа. Международная федерация футбола ФИФА приостановила дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балагуна, которого удалили за грубый фол в матче 1/16 финала. В итоге ему разрешили выступить в 1/8 финала против бельгийцев. Бельгийская ассоциация подала протест. Матч США-Бельгия состоится ближайшей ночью по московскому времени. Для актеров и режиссеров за фильмы о следователях хотят учредить специальную премию. Сделать это планирует Следственный комитет, чтобы мотивировать показывать законность и справедливость. Ведомственную награду хотят вручать деятелям культуры, которые создают образы следователей в кино, музыке и литературе. Соответствующий проект закона сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио начинается стол заказов. Всем здравствуйте, привет, привет, привет. Впереди целый час приветов, поздравлений. Я Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду передавать ваши послания. Но сначала вы их передаете сюда, к нам в студии русского радио. Наши мессенджеры работают, номер 8-916-003-105-7. И, конечно же, загляну в наше сообщество ВКонтакте. Присылайте, жду.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А я нашел ваше сообщение. Вот они, русское радио. Семья Евсиковых и Рязановых поздравляет нашу сестру, племянницу и тетю из Брянска, Рыжову Светлану Викторовну, с днем рождения. Желаем ей всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, благополучия, ну и, конечно же, исполнения всех желаний. Сестра любимая, родная, поздравляем. От Аннушки сообщение. Передаю огромный привет моим друзьям и близким, а также коллегам из гимназии номер 2 города Краснознаменска Московской области. Желаю всем прекрасного 56-дневного отпуска. Ого, так много. Так, классно. Да, да, мы его, кстати, заслужили. Всем отличного настроения. С уважением, Анна. Ольга пишет нам на русское радио в город Братск, пожалуйста. Любимому мужу Ткачеву Дмитрию привет. Люблю тебя, король малиновое лето. Ну и еще одно сообщение от Оксаны пришло. Оксаночка, передайте, пожалуйста, привет Сергею. От Оксаны привет Сергею и Андрею. Это мои самые любимые мальчишки, мои сынишки.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 7 раз примет, и муж согласится на все.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений и поздравлений. Самого лучшего сыночка на свете, Ахмедзянова Марка, поздравляем с днем рождения. Желаем тебе, самое главное, счастливого детства, веселых друзей, незабываемых впечатлений. Мама, папа и Азалия из Красногорска поздравляют. Луганск на связи. Поздравляем врача-педиатра с юбилеем от Светланы Черненко. Это поздравление. Поздравляем Дарью Александровну. Ваш труд в области педиатрии заслуживает самых высоких похвал и призвания. Вы посвятили свою жизнь заботе о здоровье самых маленьких пациентов, проявляя высочайший профессионализм, чуткость и доброту. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых профессиональных достижений. Все это отправляется в поликлинику номер 2 от всего коллектива Луганской городской детской поликлиники номер 2. Русское радио, с нас с днем свадьбы. Передайте, пожалуйста, нам поздравления. Это Анна и Антон. Спасибо нашим любимым, кто был с нами в этот прекрасный день. Мы вас очень любим, дорогие наши родные и близкие. Ну и Светлана поздравляет себя с первым днем отпуска. Свет, мы вас тоже поздравляем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот Бусинка очень любит Алешку и говорит об этом на весь мир. Привет, Алешка, я выбрала тебя лишь одного. Ты один мне нужен больше и больше никто. Я дорожу тобой и только тобой, ведь у нас столько общего. Обожаю тебя, солнышко мое родное. Хочу быть лишь только с тобой, написала Аленка. Русское радио, передайте привет маме и брату Ване. Ему сегодня исполнилось 3 годика. От Вари это сообщение. Девочкам-коллегам из Гормоста, восток Москвы, огромный привет. Наш баб-совет огромный. Вам привет от Светика. Русское радио, здравствуйте. Прошу вас, передайте поздравления с днем рождения для очаровательной нашей соседки по даче Юленьки Дербеневой. Солнце в душе, драйва от жизни, молодости и красоты на долгие годы. Расцветай, цвети, зажигай и позволяй себе все, что захочешь. От Андрея и Галины это сообщение. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет из Липецка. Вот сидим сейчас такие, отдыхаем на лавочке. Сергею Павлову привет. Яськову Александру, который в больнице, огромный привет. И пусть поскорее выздоравливает. Им еще одно сообщение. Привет одноклассникам из гимназии номер 2 города Краснознаменска. Отличного лета и ярких эмоций.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще немного ваших сообщений и кое-что приятное для вас у меня тоже есть. Русское радио, передайте, пожалуйста, от мужа Ивана из Зеленограда любимой жене Аржановой Екатерине привет. Очень сильно тебя люблю. Русское радио, пишет нам Татьяна, передайте Антипову Алексею из Владимира привет. Скажите, что он очень хороший человек. Также у меня есть привет, который отправляется из Тольятти от Марии. Передайте, пожалуйста, привет, чтобы у всех все было хорошо. И любимому моему человеку поцелуй шлю от Марии. Привет, Русское радио. Поздравьте Надечку с днем рождения. Пусть жизнь будет как варенье. Сладкой, яркой, очень вкусной. Ну и, конечно же, не грустной, пишет Наталья. И что у меня, дорогие мои, есть для вас? У меня есть подарок. Прямо сейчас кому-нибудь из вас подарю сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс. Он ждет того, кто правильно ответит на мои вопросы о Москве. Ну, конечно же, я дам вам варианты ответов. Вопросы несложные и интересные. Будьте первым, кто дозвонится в эфир. Набирайте 8495-995-105-7. Жду.

0: Новогодний блиц на русском радио.
1: Как же я люблю этот момент, когда...
2: Лето в Москве. Тема этого лета – время быть вместе. Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
1: Лето в Москве. Спасибо вам за эту уникальную возможность. Да, как же я люблю этот момент, когда могу сделать вам подарок, поднять вам настроение. И прямо сейчас это и сделаю. Сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс может получить Алексей, который к нам дозвонился. Алексей, приветствую вас.
3: Добрый день.
1: Да, Алексей, вы сказали, что вы не из Москвы. А откуда вы?
3: Тамбова.
1: Из Тамбова. Ну, знаете, мне кажется, везде знают ответ на те вопросы, которые я для вас приготовил в сегодняшней викторине. Итак, три вопроса я задам для вас. Если вы, Алексей, хотя бы на пару из них ответите правильно, то подарок отправляется вам. Итак, давайте не будем затягивать. Вопрос номер один. В Кремле находятся два знаменитых памятника. Это царь Пушка и царь Колокол. Пушка, кстати, ни разу не стреляла, а Колокол ни разу не звонил. Какое шутливое народное прозвище дали им за это москвичи? Первый вариант – прогульщики. Второй вариант – тихушники. Третий вариант – молчуны.
3: Молчуны.
1: Молчуны, конечно, да, и это абсолютно правильный ответ. Так, записываем вам один балл. Алексей, и для вас, внимание, вопрос номер два. Какой легендарный всадник изображен на официальном гербе Москвы? Георгий Победоносец, Юрий Долгорукий или Илья Муромец?
3: Георгий Победоносец.
1: Георгий Победоносец. Ну, увереннее, увереннее, Алексей. Все, подарок уже считаете ваш. Ну, давайте еще, знаете, для того, чтобы все узнали, может быть, кое-что интересное о Москве. Третий вопрос был такой. Как называется передвижная сцена театрального бульвара, где проходят небольшие уличные представления? Она называется «Скоморохи», «Дилижанс» или «Балаганчик»?
3: Предполагаю, балаганчик, но как-то сложно.
1: Ну, знаете, ваш ответ на подарок ваш не влияет. Это не балаганчик, это дилижанс. На самом деле, дилижанс – это уникальная передвижная сцена на колесах, оформленная в ярком стиле старинного ярмарочного театра. Вот как раз она путешествует по московским площадям проекта «Лето в Москве» и привозит небольшие представления, музыкальные номера и веселые интерактивы прямо к зрителям. Настоящий театр в самом центре современного города. Я поздравляю вас, Алексей. Вы становитесь нашим победителем, и я вручаю вам в подарок сертификат на 4000 рублей на популярный маркетплейс. Спасибо вам за отличную игру, ну а со всеми подробностями игры всегда можно ознакомиться на сайте rusradio.ru.
2: Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – время быть вместе. Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
0: «Московский блиц» на русском радио.

0: Ну, бывают такие моменты в нашей жизни, когда думаешь, все, вот это я буду помнить всегда. А бывают блюда такие в нашей жизни, которые вот один раз поешь, думаешь, нет, это запомню навсегда. Иван Соловьев, да, вот у него, наверное, привет, дорогой. У тебя вот много, мне кажется, таких блюд, конечно, и рецептов, что конечно, это буду помнить всегда. Давай, топ-5.
1: Во-первых, пельмени домашние, пирожки с картошкой и грибами, борщ, четвертое, так, чтобы сказать такое, ну, давай 3.
0: Ну, слушай,
1: так вкусно, просто я уже есть захотел.
0: На самом деле хватит, потому что я же неспроста вот тебя это спросил.
1: А что такое?
0: Потому что любая домохозяйка, вот сейчас вот со мной многие женщины согласятся, самое сложное, знаешь, в домашнем быту, это придумать, что приготовить.
1: Не говори.
0: Вот не сам процесс готовки, а вот это, ой, ну что же опять, это муж будет ворчать.
1: Вот на работе сидят, ломают голову, что сегодня на ужин этой семье голодный вечер, голодный приготовить.
0: Да, девчонки, да, поддакивают нам сейчас многие.
1: Да, парни.
0: Ну так вот смотрите, пельмени, борщ, пирожки с картошкой. Все.
1: Слушайте,
0: уже
1: пожарьте яичницу на ужин, и хватит.
0: Ты знаешь, кстати, вот по поводу яичницы, я иногда тоже так хитрю. Ведь можно же и вот эту яичницу, вот глазунью делаешь, ее в сэндвич какой-нибудь, в бутерброд,
1: да,
0: убрать,
1: конечно,
0: туда какую-нибудь зеленушки, какой-нибудь сырочка помазать.
1: Все правильно.
0: И готовится 2 секунды, а скажут, вкусно.
1: И вообще каждый день можно какую-то добавку новую. Сегодня помидорки добавил, завтра крабовые палочки, в среду кабачок натер, яичницу. Все время есть вариации.
0: Да не так ты объясняешь. Открываешь холодильник, смотришь срок годности и понимаешь, что у меня сегодня вот это. Это еще до завтра долежит.
1: Ну, тоже вариант, да.
0: Тоже вариант. Друзья, сегодня в 16:30 не пропустите кое-что вкусное от Ивана Соловьева.
1: Обещаю.
0: А я, Дмитрий Оленин, прощаюсь с вами. До завтра.
1: Пока.
0: Пока-пока.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме сегодня стартует последний рабочий месяц сессии и всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутаты намерены сосредоточиться на законопроектах второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной и работой силовых ведомств, а также поправки о продлении гаражной амнистии. Гаражной амнистией называют действующий уже больше 5 лет упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи. По информации Росреестра, в рамках программы уже зарегистрировано почти 750 тысяч гаражей и земельных участков под

0: ними. Доля сложных хакерских атак на российские компании превысила 40%. Речь идет о так называемых DDoS-атаках, когда злоумышленники стараются перегрузить сеть за счет огромного количества запросов. Как пишет газета «Коммерсант», атаки становятся более длительными и сложными, а злоумышленники переходят к многоступенчатым сценариям с предварительной разведкой инфраструктуры и ударами по резервным сегментам. В Совете Федерации тем временем рассказали о новом виде мошенничества с использованием отказа от рассылок. Злоумышленники начали прятать в такой кнопке ловушку. Работает она так. На электронную почту приходит письмо, похожее на рекламу. Внизу стандартная кнопка «Отписаться». Но ссылка ведет не на отказ от писем, а на форму для сбора персональной информации. Особенно опасна схема для корпоративной почты. Специалисты советуют сразу удалять сомнительные письма. Ну и последний опрос показал, что почти треть россиян предпочитает короткие телефонные разговоры короче 30 секунд. При этом продолжительность созвонов заметно отличается в зависимости от региона. Самые короткие телефонные разговоры зафиксированы в Москве, самые продолжительные — на Северном Кавказе. Наиболее удобным временем для звонков большинство опрошенных назвали рабочие часы. Каждый шестой предпочитает общаться днем, 11% утром, а 10% вечером. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском.

Это я, Иван Соловьев, мне кажется, наполовину состоящий из ягод, огурцов и так далее, и тому подобное. Вот за что мы с вами любим лето? Ну, во-первых, за то, что световой день намного длиннее, да, за то, что это время отпусков, это второе, и в-третьих, за то, что можно объедаться всем тем, что растет, либо у вас на даче, если дачи нет, то, не знаю, у друзей. Вот я так и сделал. Все выходные: клубника, малина, огурцы. Но хочу предупредить и напомнить, ребята, даже если идет на улице дождь, и вы решили малинку поесть с куста, лучше собрать, конечно же, в какую-то посуду и еще раз хорошенечко помыть. Это я вам точно говорю, лишним не будет. Здравствуйте, привет, хорошего всем дня, хорошего настроения, легкого рабочего понедельника. И все это давайте мы сделаем под музыку на русском радио. Впереди у нас Иракли, группа «Блестящий», и Амирчик прямо сейчас.

Вот и мое время подошло. Завтра отключаю горячую воду. И так как я до сих пор живу в съемной квартире, потому что в моей еще не закончился ремонт, а в съемной квартире нет нагревателя. Ну что, буду завтра вспоминать, что это такое, когда надо вскипятить 2, 3, может быть, 4 чайника, даже уже и не знаю, сколько придется это делать, разбавить водой, и из ковшечка поливаешь себя. Да, 21 век называется. Вот тут, кстати, в такие моменты вспоминаешь, что где-то у меня валялся абонемент в спортивный клуб, который каким-то чудесным образом еще срок годности не истек. Вот для чего еще идти в спортклуб летом? Ну, чтобы принять горячий хороший душ. Я, ребятки, всем вам желаю прекрасного настроения, шикарной погоды, шикарного самочувствия, а то опять там что-то говорят, какие-то магнитные бури на солнце. Пусть все это пройдет мимо вас. Никто и ничто не омрачит ваше настроение. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я, мы вместе.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео «Дети».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 13+.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

я когда-то давным-давно услышал такое утверждение. Если сын сильно похож на отца, а дочь сильно... Ой, нет, наоборот. Если сын сильно похож на маму, а дочь сильно похожа на отца, то такие дети очень будут счастливыми в своей жизни. Вот я как раз опровергаю подобное, потому что я копия своего отца, прям копия. А моя сестра копия нашей мамы. И мы очень счастливы. Поэтому не всегда нужно верить в народные приметы. Вы слушаете Русское радио. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Ну, есть примета одна. Если Иван Соловьев в эфире, то есть я, и лучшая музыка звучит на волне Русского радио, то у всех слушателей шикарное настроение. Впереди Владимир Киселев, Артур Пирожков в дуэте и Юлианна Караулова. Прямо сейчас. Берите.

конечно, все получится. Просто шути, шути, пусть твою шутку услышит вся страна. Давно уже пора покорить наш радиоэфир, вашим шуткам прозвучать на всю страну. Что нужно сделать? Нужно придумать, именно придумать, я подчеркиваю, с жирной линией, свежую шутку прислать на сайт rosradio.ru. Лучшие, ну, конечно, мы посмотрим, почитаем, посмеемся, лучшие выберем, и их озвучит в эфире Антон Юрьев. Все просто. А авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. А? Круто, да? Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Вперед! Отличное чувство юмора у всех слушателей, я в этом абсолютно уверен. Ну и, конечно же, отличный музыкальный вкус, потому что вы с нами. Отпетые мошенники, а Настя и Дима Билан в дуэте, и Нюша прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня!

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла Даричка, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Разворотный стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Мы едем, едем, едем.
6: Куда?
5: Где интересней?
6: Во вторник и четверг в 11:30. Отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Давайте приготовим драники. Настоящие, те самые, по-белорусски. Без грамма муки и яйца. Только картошка, лук и соль. Ну и масло для жарки. Картофель выбирайте старый, прошлогодний, крахмалистый. Молодой не подойдет. Натираем картошку либо на мелкой терке, либо на той стороне, что дерет. Это более правильно. Ну, поэтому и драники. Пусть постоит, на дно осядет крахмал, он нам нужен. Сразу же в натертый картофель натираем репчатый лук на той же мелкой терке и перемешиваем. Сок лука не даст картошке потемнеть. Соль по вкусу. И вот теперь сливаем из посуды темную жидкость, что отжали от картошки. И что мы видим? Вот на дне осевший крахмал. Его мы вводим в картофельную массу. Это и есть, ребята, еще один секрет идеальных драников. Ну все, жарим драники на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Один драник, одна столовая ложка с горкой массы. Подаем с любимым соусом. Ну, обычно это сметанка с чесночком и укропчиком. Кстати, в сметану можно еще огурчик маринованный натереть. Вкуснотища! Вот смотрите комментарии моих подписчиков. Иван, вы молоток. Настоящие драники — это только картошка, соль и лук. И вот еще. Да, у вас самый верный рецепт. Бабушки в Беларуси только так и готовят. Вот, ребята, Иван плохого не посоветует. Сохраняйте себе этот рецепт, приготовьте завтра. На завтрак, например. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Открывайте Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал. Подписывайтесь, я вам очень рад. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
3: 12+.
4: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Молодцы, девчонки. Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Новинка «Подруга». Вот знают, знают, о чем спеть. Я прям вижу, этим летом все девчонки, все подруги уже снимают видео под эту песню, публикуются в социальных сетях. Вот она будет, бешеная популярность. А мы вот возьмем с Сашей Пряниковым и пригласим девчонок к нам в гости «Вечер на русском». Да? Хорошая идея. Одобряете? Если одобряете, то так и сделаем. Так, ребята, ну а у нас впереди стол заказов на русском радио. Начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать? Нужно уже прямо сейчас отправлять приветы, поздравления, пожелания. Как это сделать? Легко. 8-916-00-305-7 в личный, в мессенджере Макс. Или там же в Макс находите наш канал «Русское радио». Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, это я. Скоро вернусь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Операция по смене пола прошла успешно. Я довольна.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет всем, кто сейчас отдыхает на Волге. Передает Оксана. Всем желает Оксана отличного настроения и классного лета. Привет, Русское радио. Передаю привет в Старый Оскол. Парикмахерская экспресс-стрижка. Хороших нам выходных. От Юлии прилетело сообщение. Дорогое, любимое Русское радио, поздравляем с днем рождения Алину Овсянникову из Белгорода. Желаем много ярких, запоминающихся моментов, счастья, любви в семье. До бесконечности и обратно. И пусть каждый новый день в твоей жизни будет наполнен нежностью, любовью и улыбкой. Поздравляют дедушка, бабушка и все Василенко. Огромный привет Кате, Саше и Даше из Ростова-на-Дону. Остался всего час и домой, сообщает Ольга Летникова. Привет, Русское радио. Ну а мы в пути. Конечно же, слушаем вас. Антоша, Алексей, Артемик, сыночки, сыночки, сыновья мои, я вас люблю. Ну а Пашулька мой, ты моя жизнь. Спасибо тебе за прекрасных сыновей. От Зои прилетело это сообщение.

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
11: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
12: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Русское радио приглашает.
14: Мороженое, чипсы.
15: Таких дедушек не бывает.
16: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
15: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Сын Вадим передает привет маме. Они сейчас едут в машине домой в Люберцы. Мамуля, радости тебе. Всем привет. Отдельный привет любимым дочке Диане, мужу Владиславу. Отдыхаем на даче. Хорошей нам погоды и отличного настроения, Юлия Куприянова. Да, Юлия, полностью поддерживаю с хорошей погодой. Привет, Русское радио. Привет мужу Руслану Гамаюнову и сынульке Ивану. Большой привет от Светланы из Иркутска, скорее всего. Привет, Русское радио. Привет Екатерине Максимовой. Поздравляю ее с 10-летним юбилеем трудовой деятельности в ООО «Механик». А я, ребятки, готов буду поздравить через несколько минут того, кто первым дозвонится к нам сюда, на Русское радио, потому что готов подарить два приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу с Сергеем Жуковым. Если 26 июля вы в Москве и хотите этот суперприз, звоните 8495-995-100 5,7. Удачи!

0: Время подарков на русском радио.
1: Обожаем раздавать подарки, обожаем делать наших слушателей самыми счастливыми людьми. Самая удачливая сегодня у нас Виктория, девушка с таким победным именем. Виктория, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ну, здравствуйте.
1: А вот скажите, вам часто везет?
2: Бывает, что везет.
1: Ну вот сейчас вам точно повезло в нескольких моментах. Ну, во-первых, вы дозвонились до русского радио, и у вас есть возможность передать привет или кого-либо поздравить с чем-то. Давайте, я замолкаю. У вас ровно минута. Поехали.
2: Хорошо, я бы хотела передать привет своим родителям, Елене и Евгению, и также поздравить свою двоюродную сестру из города Раменска с успешным окончанием 9 класса. Она отлично сдала все экзамены. Всех-всех родственников.
1: Отлично, Виктория. Ну а теперь второй момент, почему вам супер-пупер повезло. Поздравляю! Эксклюзивный подарок от русского радио отправляется к вам. А это два заветных приглашения на концерт группы «Руки вверх».
2: Ура!
1: Готовьтесь подпевать любимым песням на огромном стадионе 26 июля. И, конечно же, Виктория, настраивайтесь на самое главное. У вас будет личная встреча с Сергеем Жуковым, между прочим. Только русское радио может вот так вот, такой вот сюрприз подарить своим слушателям. Я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное.
1: Ребята, вот такие вот подарки от русского радио. Классные, запоминающиеся, эксклюзивные. Всем желаю удачи.
0: Время подарков на русском радио. Новая песня на русском.
3: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
4: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: Да, вот она, любовь в ваших сообщениях. Привет, любимое родное русское радио. Поздравляю Веронику Федорову из Зеленограда с днем рождения. 18! Желаю любви, удачи и всего самого наилучшего. Огромный привет улетает в поселок Межозерный. Поздравляем любимую дочку Викторию Шеметову с получением аттестата и с золотой медалью. Пусть все твои мечты сбываются. Твои мама и папа. Привет, русское радио. Привет из города Сочи. Моим любимым дочкам Доминике и Афине от мамы Ангелины большущий привет. А у нас отключили свет, сообщает Елена Иванова. А мы не унываем, мы слушаем русское радио. Большой привет мужу Андрею и дочери Арине Ивановым. Дорогое любимое русское радио, семья Павловых из Щелково поздравляет Гузель из Троицка с днем рождения. Желаем здоровья, желаем счастья, пусть все желания исполняются у тебя. Поздравляют брат Евгений, его супруга Евгения и сын Марк. Странно, что не Евгений сын. Привет, русское радио. Хочу поздравить маму Валентину Павловну с днем рождения. Мамочка, я тебя люблю, ты самая лучшая. Пусть у тебя все будет в жизни хорошо. И с наступающим днем семьи, любви и верности. Поздравляю всех членов семьи Куриленко и Смирновых из Новосибирской области Черепановского района от Таисии. Да, ребятки, этот праздник отмечаем 8 июля.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
2: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Когда рядом вы, наши дорогие любимые слушатели, вот тогда все у всех хорошо. Финальная порция сообщений стали заказов. Привет, Русское радио. Огромный привет мужу Саше, я его люблю. И всему Оренбургу большой привет от Натали. Передайте Дмитрию из Архангельска и Михаилу из Беларуси. Привет от Татьяны из Ташкента. Ребята, Дима и Миша, я скучаю по нашей горной команде. Ух ты! Привет сыну Кириллу. Поздравляю его с дождичком. Елена поздравляет. Всем жителям поселка Федотова большой привет от Александра Калягина. Говорят, что понедельник день тяжелый. Так вот, я желаю всем слушателям Русского радио, чтобы этот понедельник был легким и приятным. Спасибо. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю сестру Светлану Шмелькову из Мытищ. С днем рождения. Здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех-всех-всех желаний. Поздравляет сестра Ирина из Тулы. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши классные сообщения. Следующий стол заказов 22:00, а этот я закрываю.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: Ну, когда одно закрывается, другое открывается. Распахиваем двери в вечернее шоу «Вечер на русском». Саша Пряньков, привет.
2: Привет, дорогой. Сыно, я могу сказать, что при открытии нашего шоу ни одно достойное другое шоу не было закрыто. Никто не пострадал, друзья мои. Мы открываемся и все тут. Слушай. Так почему же сегодня никто не заметил, что сегодня всемирный, признанный, между прочим, ООН, день поцелуя, друзья мои.
0: Вот ты сейчас представляешь, девушки едут со своими в машине, такая, ага, он меня не поздравил с днем поцелуя.
2: Во-первых, с днем поцелуя поздравить легче, чем, мне кажется, бублик съесть. Во-вторых, например, едет пар, еще ни разу не целовалась. Он сейчас за рулем смотрит на ее коленки. Он такой думает, как? Вот тебе день поцелуя, целуй ее. Целуй. Понимаешь? Или наоборот. Может, у них сегодня как раз... Но! Есть еще один вид, как бы сказать, тип близких к нам существ, от которых мы сегодня тоже, может, и дождемся поцелуем, сами их поцелуем. Uh-huh. И при этом, знаешь, это будет такой влажный, мохнатый, немножко такой поцелуй. Я речь веду про наших домашних питомцев. Да. Конечно. Сейчас приедем, конечно, тоже их расцелуем. Но мы все уверены, что вот сейчас вы едете домой, а ваш питомец прям сидит такой, бровями шевелит и ждет вас. Да он ваш левый кроссовок доедает.
0: Да, или тапок.
2: Потому что правый он доел еще с утра, друзья мои. Мы тут гениально вышли на тему, Иван, озвучь.
0: Да, мы сегодня хотим с вами обсудить вот что. Что ваши домашние питомцы испортили вам в ваше же отсутствие? Что погрызли, что подрали, и т.д. и т.п.
2: Только давайте так, про тапки мы уже все знаем. В принципе, статистика у меня только что перед глазами возникла. Пульты от телевизоров и шнуры от телефонов. Да. Самые сгрызаемые части у вас дома. Конечно, можете написать о них, но вдруг вам что-то испортили ваши рыбки.
0: Что могут быть рыбки испортить?
2: А вот мы об этом
0: настроение.
2: Может, узнаем об этом.
0: Заходите в наш канал в мессенджере Макс, мы сейчас опубликуем пост с темой. В комментариях ждем вашей истории.
2: Да. А еще телефон есть. +7 495 995 105.7. Позвоните и узнайте лично, насколько это приятно и волнительно звучать на аудиторию самой большой радиостанции в мире.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Российские банки договорились добросовестно сообщать клиентам условия по вкладам. Крупнейшие участники рынка подписали меморандум, который предписывает не вводить вкладчиков в заблуждение. Документ разработали совместно с ЦБ и Федеральной антимонопольной службой. Присоединиться к соглашению банки могут добровольно. Среди прочего, нельзя акцентировать внимание на максимальной доходности вклада и автоматически проставлять галочки в калькуляторах депозитов. Пациенты теперь смогут напрямую сообщать Росздравнадзору о дефектах медицинских изделий. Через автоматизированную систему можно будет пожаловаться на проблемы, в том числе с кардиостимуляторами и протезами, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минздрава. Правило вступит в силу в предстоящем сентябре. Сейчас рассказывать о проблемах должны производители на основе данных от медучреждений. Эта обязанность за ними сохранится, иначе приостановят госрегистрацию. Больше трети выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. В Рособорнадзоре заявили, что средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года. Это чуть выше 4 баллов. Минимальный порог не преодолели почти 4% сдававших. Оказалось, что участники стали лучше выполнять задания по стереометрии, задачи, которые требуют логического мышления. Однако выпускники по-прежнему невнимательно читают условия. Футболисты российских клубов завершили выступление на чемпионате мира. Изначально на турнир отправились 11 игроков российской премьер-лиги. Последними выбыли мексиканские футболисты «Локомотива» и московского «Динамо» после поражения своей сборной в матче 1/8 финала против Англии. Хотя играть продолжает сборная Колумбии, в составе которой выступает нападающий Краснодара Джон Кордоба, но из-за травмы он не сможет выйти на поле. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Прекрасен для всех, без исключения, даже, друзья мои, для ваших питомцев, потому что обсуждаем мы сегодня их. И вот я думал, когда готовился к эфиру, дружище, мы с какой стороны их будем обсуждать? Как бы трибунал или наоборот, мы будем адвокатами?
2: Мы как это любим, мы будем хвастаться своими домашними животными, как они нам поднагадили немножко.
1: Что именно? А ведь смотрите, чем сложнее и более редкую вещь они у вас испортили, тем, значит, они умнее и уникальнее ваши домашние животные. Именно это мы сегодня обсуждаем. Они у вас испортили в доме, ваши домашние животные?
2: Да, мы напомним, как нам написать свою историю, поделимся своими историями. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Находите, подписывайтесь. Уже опубликован пост с темой в комментариях. Мы ждем ваши истории.
1: А также можете заложить вашего домашнего питомца прямо в прямом эфире «Русского радио».
2: Вместе с ним прям.
1: В устной форме. Плюс 7-495-995-105-7. Спасем ваших домашних питомцев.
2: Ага. Вот, например, мой домашний питомец. Рассказываю свою историю. Я ее, конечно, уже 3 года назад рассказывал, но это боль, которая идет со мной через все года. Сгрызла. У меня собака, то и терьер маленькая была. Но сейчас ее уже нет со мной. Она со мной 16 лет прожила. Какой-то, когда было 3 годика, она съела мой загранпаспорт.
1: Чего вдруг?
2: Сгрызла. А, знаешь, он был свеженький, он пахнет... Ну, это резиновый, видимо, запах ее привлекал. Он лежал на столе. У стола стоял диван. Ну, значит, запрыгнула на диван, на стол и сгрызла. Причем, как я это заметил, я прихожу домой, смотрю, какой-то огрызок валяется на полу в коридоре, даже не придал этому значения. А потом... Паспорт! А мне лететь через месяц.
1: Вот, это же важно.
2: Понимаешь?
1: Ну и как шпиц, это твой шпиц, господи, кто он там у тебя?
2: Той-терьер.
1: Как отделался-то?
2: Да никак. Я даже уже не помню. Ну, я точно не ругал, потому что... Ну вот это, как можно это создание вообще наругать?
1: Сказал Иван и шевельнул ногами в шерстяных носках. Пальцами.
2: Не-не-не, оно бесшерстное. То есть гладкошерстное, там ничего не связать из нее.
1: Ну, ладно. Ну хорошо. Еще есть одно сообщение, пока вы разогреваетесь, уважаемые радиослушатели. Люди уже, в общем, активно пишут. Игорь из Самары, делаем ремонт в коридоре. О, да-да-да. Купили дорогие итальянские обои. Чувствую, куда дело идет. Только поклеили. Ушли на 2 часа в магазин. Наш лабрадор содрал целый рулон под ноль и сидит посреди лохмотьев, хвостом виляет. Слава богу, лабрадор, в отличие от обоев, жив, здоров, целый, невредим.
2: Итак, ребята, мы ждем вашей истории. Это «Вечер на русском».
0: Вечер

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: мозгам.
1: Любимые наши хвостатые, усатые, волосатые иногда добавляют, конечно, нам больших хлопот и проблем, но мы все равно их любим. Очень сильно.
2: А если они большие? Да. А если они большие проблемы доставляют, мы их любим под майонезом вообще.
1: Ну ладно.
2: Пусть, да нет, понятно. Нет, пусть знают, что у всего есть границы. Друзья мои, сегодня обсуждаем, какие именно вещи испортили ваши домашние любимцы. Дай бог им здоровья. Истории идут одна крепче другой.
1: Ага.
2: Слушайте, что нам пишет наш постоянный корреспондент Миша Арсеньев. У меня был кот, который ел шерсть. Он сгрыз обивку на кресле. Распустил и съел бабушкины варежки. Превратил мои зимние ботинки в осенние. Неоднократно покушался на мой шарф. Если приходили гости, я предупреждал их, что кот ест шерсть, чтобы не бросали вещи, где попало. Нынешний кот так не безобразничает. У него другая привычка. Если его не накормить, по первой просьбе он просто подходит к Wi-Fi роутеру и выключает его. Или вот здесь Хундерграбен, или переворачивает свой лоток, а жена потом все время наступает на наполнитель. Силикагель вымести практически невозможно и ругается. Вот я передаю привет. У меня нет, потому что вот когда домашнему животному ставят этот лоток в туалете, а да, ты туда идешь в носках.
1: А если босиком?
2: А если он туда еще и сходил перед этим? Это, слушай, ну а первый кот, а вы уверены, что это был кот? Может, это была моль?
1: Которая ест шерсть?
2: Ну, конечно, была усатая.
1: Большая такая, большая, здоровая, жирная моль.
2: Четырехлапая, усатая, наглая моль.
1: История от Алексея. Ребята, привет. Значит так, рассказываю. Моя Василиса, кошка, сначала сожрала наушники. Сожрала в кавычках. Ну, слава богу, они были старые. Чуть позже она то же самое проделала с компьютерной мышкой, беспроводной. Я психанул и отдал ее маме. Кошку, кошку маме отдал. Так она и там отличилась. Она перегрызла тонометр, который, на секундочку, очень даже стоит немалых денег. Но мама ее все равно любит.
2: Вот представляешь, а если бы это сделал чей-нибудь зять, например?
1: Да! Вот ты, так. Да, да ладно, тонометр. Кружку разбил.
2: Все.
1: О, ты проклят на двое суток, как минимум.
2: Руки у тебя растут не оттуда. А кота можно все, друзья мои, конечно. Ну, слушай, ну, в принципе, наушник-то через какое-то время, я надеюсь, мама нашла все-таки.
1: В лотке с силиконовым гелем наполнителем. Это вечер на русском.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляет. Динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Мы едем, едем, едем.
9: Куда?
8: Где интересней.
10: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа, Байкальская сказка, по Золотому кольцу, Жигулевские выходные, Серебряный маршрут и другие. Подробности на rgd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Дожди идут, но нас не смоешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
14: А знаете что? А давайте поиграем.
15: Не имею возражений.
14: А игра называется «Вечерний замес». Угу. Любимая игра. Угу. Мы даем тему. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов.
15: И у, друзья мои, у нас сегодня, конечно, не приступ невиданной щедрости. Назовете 5 правильных ответов, подарим светильник. Назовете 10, к светильнику прибавим и колонку. И вы будете упакованы светом и звуком лучше, чем клуб-клуб.
14: Ну и вашим домашним животным будет что погрызть
15: свеженькое. Подожди, светильник вам поможет разглядеть, что именно грызут ваши животные. А колонка поможет заглушить их чавканье.
14: Звоните 8-495-995-105-7. Удачи!
13: Вечер! На русском.
16: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: На русском радио «Вечерний замес».
2: А в «Вечернем замесе» у нас Дмитрий из Санкт-Петербурга. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Да. Что? Добрый вечер, Дмитрий.
2: В северной столице уже вечер, небось, все пьют кофе, смотрят на дождь, а Дмитрий звонит на русское радио, чтобы забрать у нас колонку и светильник, и мы сейчас ему в этом поможем.
4: А, Дмитрий, у вас есть домашние животные?
3: Да, есть.
4: Ну, рассказывайте, кто?
3: Кот Кузя.
4: Кот Кузя, как замечательно. Мы сегодня у слушателей спрашиваем, обсуждаем такую тему, что нам портили домашние животные в наше отсутствие. Ну, там, тапочки, обои, провода, да. Жизнь.
2: Чем отличился кот Кузя?
4: Да.
3: Проще сказать, что он не портил.
4: Да вы что? А, что не портил.
3: Да.
4: Не успел просто еще, да?
2: То есть прям, а за что же его терпите-то? Он же его все портит, пользы не приносит, шерсть, небось, разносит.
3: Вопреки.
2: Да, да, котов мы, конечно, любим, как и жен, собственно, скорее вопреки.
4: Ну, вот это ты сравнил.
2: Ну, я мужик.
4: Ладно, Дмитрий, давайте к нашей игре. Даем вам сейчас задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Итак, Дмитрий, задание звучит следующим образом. Назовите как можно больше пород собак. Ну?
3: Шпиц.
4: Есть.
3: Питбуль.
4: Есть.
3: Йорк.
4: Есть. Еще.
3: Спаниель.
4: Есть.
3: Боксер.
4: Да, отлично.
3: Овчарка.
4: 6. Еще. Скорее.
3: Док.
4: Есть. Угу. Давайте дальше.
3: Чихуахуа.
4: Есть. Еще 2. Две породы.
2: Лабрадор.
4: Да, и.
2: Ну.
4: И. А вот все, без «и».
2: Подожди, а вдруг есть порода собак «и»?
4: А, ну ты пока посмотри в интернете.
2: Смотрю, давайте.
4: Слушайте, ну, Дмитрий, ну девять. Ну мы как могли вас натаскивать.
3: Я просто не собачник, кошатник.
2: Да это слышно было невооруженным.
4: Конечно.
2: Ухом. Еще смотри, как у меня сначала шпиц, самая маленькая, ну одна из маленьких собак, а потом сразу питбуль. То есть такой странный скачок. Можно было там чихуахуа, шпиц, той терьер, ну так по нарастающей.
3: Шпицбуль.
4: Дмитрий, свети. От русского радио. Он ваш. Будете
3: спасибо.
4: С котом Кузей, с серыми питерскими вечерами сидеть у светильника и слушать русское радио. Поздравляем.
3: Спасибо огромное.
4: У вас есть возможность приветы передать в эфир.
2: Да, подождите, под названием «И». Сейчас, вы передавайте пока.
3: Привет всем, кто меня слышал. Все, кто меня узнал. И вам, русскому радио, большой привет и спасибо.
4: Ну что, есть порода под названием «И»? Ты же это ищешь, я так понял.
2: Нет, тут, знаешь, тут ивиская, борзая, ирландский.
4: Не натянуть. Дмитрий, спасибо за игру.
1: Вечерний замес на русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Кстати, я хотел бы задуматься, почему там наши домашние животные ломают именно технику и еще и ремонт? Почему они грызут квитанции ЖКХ? Ну, по крайней мере, там вот же. Почему пес не сожрал ваш абонемент в спортзал? То есть, почему они выбирают ненужный? Что-нибудь ненужное, понимаете?
2: Вот. Вопрос, да, вопрос.
1: Роутеры, шторы, линолеум, понимаете? Вот заговор.
3: Так. Читаем сообщение. Ребят, привет. Из Петрозаводска история. Я рада, что я не одна такая, что собака... Значит, рассказывает. Собака съела всю квартиру, входную дверь, дальше 5 кроватей и таскает по квартире гиря весом 16 килограммов. Но несмотря ни на что, мы своего барона любим. И фотографию прислали, да, такой барон прям мощный.
1: У нас сегодня самая популярная фраза. И несмотря ни на что, да. Мы своего... А вот между тем ваш барон ведет себя как дальний родственник, который приехал из глубокой сибирской деревни, где его не любили за то, что он чаще других попадал в отделение полиции, понимаете? Такого бы вы сразу на Казанский вокзал и домой, понимаешь, езжай. От своего-то барона мы любим. Полквартиры разнес. Конечно. Вот, смотрите, еще. Слушательница Ангел у нас пишет. Две шотландские морды за пару месяцев полностью испортили дорогие новые шторы. Ну и вывод. Печально, досадно, но ладно, все равно. Все равно люблю их. То есть, подожди, 2 месяца, не за день, 2 месяца они превращали ваши шторы в лохмотья, а вы... Ну,
3: сколько
1: ладно,
3: терпения надо иметь, а?
1: Повесьте им в следующий раз брезент на шторы, если вы так своих...
3: Наблюдайте умиротворенно. Это «Вечер на русском».
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер». На русском. Новая песня на русском.
4: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
5: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую...

0: смешные шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Что слушает страна? Русское радио.
3: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Вернем.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на rusradio.ru. 12+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Вот когда приходишь домой, на тебя смотрят эти два преданных глаза.
2: Почему два?
1: Ну, если один домашний животный. Ой,
2: если... В смысле, если один домашний животный? А если у тебя домашнее животное паук?
1: Ну, я вообще, я не про это. Вот смотрит на тебя так преданно, да, пес твой. И неважно, что он погрыз у тебя. Или новые твои покрышки зимние, резину, да, или там, или башмаки. Но он такой прям вот прям всю морду исцеловал.
2: Да, и чем больше он, тем, наверное, больше напакостил.
1: Конечно.
2: Я вернусь к теме. А вдруг вот ты тарантулов разводишь? У них 8 глаз. Но, правда, тарантулы ничего так особо, в отличие от кошек, испортить не могут.
1: Я еще не видел. Не встречал в своей жизни людей, которые разводят тарантулов.
2: Вот, может, их поэтому и не встречал, что они... Потому что, в общем, всегда побеждает тарантул.
1: Анастасия свое сообщение рассказывает и фотографию, фотодоказательство приложила. Мой щенок, пока нас не было дома, съел батон. Ну, это ладно, это вообще не беда. Я потом под подушкой нашла нож с покусанной ручкой. Видимо, хотел нарезать батон.
2: Видимо, он хотел за там что-то...
1: Это, мне кажется, очень как-то даже страшно.
2: Ну да, ночью так просыпаешься, тебе гони. Ну, с ножом там, батон давай, не дай я. Слушательница Наталья, была у меня кошка Марфа. Дело было в начале 2000-х. А тогда были популярны диски с компьютерными играми. Ну, не поспоришь. Вот я решил поменяться с мужем подруги дисками. Я поменялся, и тут кто-то из моих не вставил диск в дисковод, а просто положил на стол. Ну и как у кошек это бывает, начала она беситься, поскользнулась именно на этом диске и поцарапала его, глянь. Он перестал работать, а его нужно возвращать. Но как? Пришлось покупать новую игру на диске и объяснять ситуацию, но муж подруги был не очень доволен этим. Это вы еще мягко сказали. Потому что, я вам сейчас скажу, в начале 2000-х диск для игры, это была главная валюта во дворе вообще. То есть вы ему вернули новый лицензионный диск, а вдруг у него там на старом уже он 80 уровня дошел. Персонажа прокачал.
1: Боль, о чем вы говорите? Это боль.
2: О чем вы говорите?
1: Продолжим, ребята, продолжим эту тему обсуждать во втором часе. Что ваши любимые домашние животные испортили, пока вас нет? Вечер на русском в 19:00.
0: Вечер

0: часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Операторов связи обяжут блокировать детские сим-карты при нулевом балансе. Кроме этого, для таких номеров полностью запретят входящие звонки из-за границы и роуминг. Проект правительственного постановления подготовили Минцифры. Также прекратятся любые массовые рассылки и будет бесплатная круглосуточная фильтрация вредного контента. Для применения таких функций родители должны уведомить оператора о том, что сим-карта передается несовершеннолетнему. Спрос на семейную ипотеку в середине июня вернулся к январскому значению. РБК пишет, что граждане стали подавать больше заявок, когда в СМИ появилась информация об ужесточении правил с 1 июля. Среди прочего обсуждалось, что ставка будет зависеть от числа детей в семье. А еще льгота будет действовать в течение 15 лет. Потом платить нужно будет по рыночной ставке. Тем не менее, в правительстве объявили, что правила обновляют лишь в октябре. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Документы принимают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Заявителей будут принимать строго по предварительной записи. Для детей с 12 лет и взрослых визовый сбор превысит 8 тысяч рублей. Визовые центры Кипра не принимали заявления от россиян с середины июня. В Госдуме предложили включить в список болезней профессиональное выгорание. По данным ТАСС, такую инициативу направили в Минздрав. Причем не хотят признавать выгорание самостоятельным заболеванием. Как говорят авторы идеи, нужно лишь прописать отдельную категорию для состояния, связанного с хроническим стрессом на рабочем месте. Это позволит сократить риски, вовремя провести консультацию или оказать медицинскую помощь. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Встречайте Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
2: Ну, если у вас есть дома какой-нибудь домашний питомец, беспокойный питомец, эмоциями у вас будет все в порядке и без нас, друзья мои. А вот с правильным отношением к всему происходящему бардаку вокруг вас ситуацию поправим, гарантирую. Тему напомните-ка.
3: Да, сегодня мы обсуждаем, что наши любимые, обожаемые домашние питомцы испортили в момент нашего отсутствия. И речь, кстати, не только про собак и кошек. Вот я нашел сообщение про попугайчика. Светлана Михеева. Мой волнистый попугайчик. Он портит книги, он их грызет, как крыса. И мне, конечно, сильно влетело, когда он мамину книгу погрыз.
2: Ну, послушай, ну, электронные книги уже для...
3: Но речь идет про бумажные, конечно.
2: Про бумажные, конечно. Естественно, естественно. Если попугай ведет себя как крыса...

0: Это такой прям двойной уже этот джекпот вообще.
1: Попугай-крыса.
0: Моего попугайчика зовут Крыса. Почему? Ну, слушайте. Добрый вечер, кошка моих... Это напишет Нурия из Казани, наша постоянная радиослушательница. Добрый вечер, кошка моих дочери и зятя Василиса, она же цыганка, она же чернушка, она же Анжелика Паният, она же... Ну и да-да. Сломала их настенные часы-сувенир, которые ходят в обратную сторону. Оба она не слышала никогда.
1: Интересно.
0: На фото погнутая секундная стрелка ее работа. Фото видели, подтверждаем. Из трех стрелок на часах остались только одна. Две стрелки оторвала Вася. Она раздрала обивку внутри дивана. Она разгрызла рабочие проводные наушники дочери. Она у меня набедокурила, погрызла связанное мной полотно. Ладно бы где-то в верхней части. Нет же, дыра была в самом низу. Пришлось все распускать и вязать заново. А вид у нее сама невинность. Ну разве можно ее наказывать?
1: Ну действительно.
0: В принципе, как можно наказывать кошку? Кошка это была, да? Кошка Василиса, которую уже в этом смысле засунули в контейнер, везут в неизвестном направлении.
1: Рассказывайте свои истории, что испортили вам ваши домашние животные.
2: Вечер.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: А мы вот смотрим на эти фотографии домашних животных. Вот такие милые создания. А читаешь историю, боже мой, дьявол какой-то на четырех лапах. Обсуждаем сегодня, что вам ваши хвостатые, носатые или крылатые, ну, в общем, домашние животные испортили.
2: Ползучие.
1: Ползучие тоже, да, гады.
2: Летучие.
1: Что вам испортили, пока вас не было дома. Читаем ваши истории. Привет, ребята. Обожаю русское радио. Вот моя история. Моя любимая собака Верда очень сильно боится грозы. На стрессе она все время прячется в ванной комнате. В очередной раз долбанула на улице. Она спряталась в туалет. И не просто так. Она там от стресса сгрызла шланг гигиенического душа. Открыла носом кран. Соседи снизу были очень рады. Их просто затопило. А еще потихонечку так сгрызла толстенный кабель, который шел в сеть от кондиционера на балконе, где была ее лежанка. Я долго не могла понять, откуда по квартире кусочки кабеля разбросаны. Хорошо, что в это время он был отключен из розетки.
3: Ага.
1: Такая боль.
3: То есть это пёсель? Пёсель там,
1: да,
3: был?
1: Да, пёсель.
3: Пёсель, это он так напрягся на погоду, на климатические, понимаешь, вещи он так напрягся.
1: Давление шарашит, грозу.
3: Но испортил все, что связано с тем, что хотя бы как-то избежать последствий от грозы. А собаки, да, боятся грома, есть такое. Добрый вечер, хотим рассказать нашу историю. Лабрадор съел. А у тебя тоже начинается лабрадор съел?
1: Там тоже было? Нет, там просто Верда боится грозы.
3: А, ну там говорится, тут лабрадор безымянный съел. Смотри, пишет нам Мария Трембовецкая. 4 пары кроксов на меху.
1: А, класс.
3: Перекрыс кабель от вентилятора. Джек Отлично, Рассел. Да. Мало им был лабрадор, и у них еще Джек Рассел. Сгрыз провод от фена и свою лежанку. Но несмотря на это, заканчиваем мы.
1: Я их люблю.
3: Конечно. Слушайте, понятно, что с кроксами все понятно. Если ваш лабрадор сожрал, пожалуй, самую уродливую обувь в мире.
1: Но удобную.
3: Удобную, да. А Джек Рассел сожрал свою лежанку. Да может, ему просто было западло в одной комнате с кроксами ночевать.
1: Весело. Делитесь своими историями, ждем.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Женщины должны править миром. Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: Меня, конечно, восхищает ваше, наше всепрощение, уважаемые радиослушатели. Вы безнадежные. Ну вот я просто еще раз хочу заострить наше с вами, уважаемые, общественное внимание вот на этих словах. Вот если бы наша вторая половинка, муж или жена, вот так себя вели. Сегодня он пришел домой, сожрал ваши туфли, ободрал обои в коридоре, пометил углы в кухне, а потом просто сел на диван, сделал милое лицо и такой «мяу». И что? Вы бы полицию вызвали, понимаете? А этим пушистым вот этим бежите в магазин за новой порцией кролика под муссом из манго.
2: Кстати, это очень вкусно.
1: Ты пробовал?
2: Нет, ну аромат божественный.
1: Аромат-то, конечно.
2: У меня даже мой кролик так не пахнет, как их кролик в пакетике.
1: Уж точно. Ну, сосиски, по крайней мере, пахнут не так вкусно, как кошачьи, да.
2: Читаем ваши истории. Сообщение, история от Анны. Я переехала в новую квартиру. Мне мама посоветовала завести кота. Ну, типа, они спасают от депрессии. Завела. Вот такая, значит, история. На кухне стоял букет цветов в вазе, а рядом стоял радиоприемник. Он включался очень просто кнопка сверху, надо было нажать и все. На букете были завязочки, ну, естественно, они понравились моему коту. И вот ночь, я почти сплю, я помню, что я живу одна, я еще не сошла с ума. И тут дикий грохот на кухне. Это кот перевернул вазу с цветами, а потом резко заиграл очень громко радио. Он просто, когда убегал от падающей вазы, видимо, лапой включил приемник. Ну, я, в общем, на кухню зашла практически с инфарктом, посидевшая.
1: Ну, потому что в тишине-то убегать ему показалось скучно. А тут, слушай...
2: Под музыку, так.
1: Не, ну, а потом, ну смотри, как любой поп-артист, как он цветы получил,
2: и
1: со сцены ушел под музыку, а не под стук собственных копыт.
2: Назовите кота Филипп.
1: А, ну, кстати, да. Не называйте кота Филипп. Он перестанет с вами общаться, друзья мои. И у него будет гардероб больше, чем у вас. Ну что, еще одно сообщение.
2: Давай.
1: Добрый вечер, а мой кот очень любил провода. Если случайно оставил зарядку в его доступности... Так, забудь, что она вообще была. За год сменила их очень много. Один раз вижу, висят включенные в розетку два отгрызенные провода от зарядки, а кот лапой мордочку свою вытирает и облизывается. Хорошо, хоть не долбануло его. Ключевое слово «хорошо», хоть видно, немного пощипало. И все же, а вроде постоянно наблюдал за ним. И еще очень любит ходить, пардоньте, в туалет на мою кровать. Никому не идет, а вот моя кровать очень нравится. Ставлю не один лоток, ему чистый, нормальный, но кровать получше. Зато сплю постоянно в чистом, постельное белье меняю почти каждый день. Ну, вы, конечно, не постельное белье себе меняете, твоему туалет освежаете.
2: Конечно.
1: Не надо себя тут тешить.
2: И подумайте, что это он вас так любит.
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Вот вроде бы такая негативная, да, тема, а все равно с добротой и с теплотой.
2: Да я тебе скажу, что если кто-то сейчас только что включил нашу программу и еще не в курсе, о чем идет речь, вот такое ощущение, что у нас здесь это заседание из зала суда просто. Столько нам наши домашние животные жизни попортили, икрой попили. Ух.
1: Сегодня спрашиваем, что они испортили в наше отсутствие, кошки, собаки, попугаи и так далее. Читаем ваши истории. Артур из Ступино, кстати, предупреждает. У нас дома, ну, в своем доме живут кот Порш, кошка Лайма, котик Гриша и собакен товарищ Нельсон. Но у нас все наоборот. Они ничего не портят, а наоборот постоянно приносят дары. Особенно кошка и мелкий котик. В доме каждый день ящерки, лягушки, мышки и несколько раз были живые кроты, которых мы потом по первому этажу и ловили. Поэтому, предупреждает Артур, прежде чем делать дверцы для домашних животных в двери входной, лучше хорошо 100 раз подумать. Лучше один раз хорошо подумать, наверное, да?
2: Это то есть домашние животные, которые приносят
1: домой, да,
2: диких животных,
1: да,
2: как
1: То есть, получается, еще немного, и могут выселить просто.
2: Ну,
1: заселят теремок, заселят, и все.
2: Ну да. Хорошо, сейчас. Так, Виктория пишет, у нас 4 хорька, кстати, про мелких грызунов. Они любят спать под кроватью. Как-то начали замечать, что по полу постоянно лежит пух. Не понимали, откуда, пока не подняли матрас. А там уже траншеи выкопаны внутри дивана. Пришлось у кровати снимать ножки и ставить ее прямо на пол, чтобы эти монстры туда не лазили. То есть я правильно понял, что животные заставили вас добровольно опустить спальное место на уровень плинтуса. То есть они немножко постараются уже и ниже плинтуса пойдете вы со своей кроватью.
1: Ну, прекрасная история.
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: Круглосуточно.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: встреча на русском.
1: Вечер на русском. Что я могу сказать сегодня? Столько мы услышали странных вещей о ваших питомцах, уважаемые радиослушатели, что у меня два вопроса. Как они до сих пор живы, ваши питомцы? И как до сих пор у вас сохраняется хорошее настроение?
2: До каких пор терпеть мы это готовы, да? Давай еще по одному сообщению прочитаем. У нас был пес, дворняга по кличке Граф. Так вот, он до ужаса боялся грозы и забегал в грозу в дом. Мы живем в частном доме. Еще боялся звуков салютов. Но так как мы находились всегда в поле его зрения, он как-то это переживал нормально. Но однажды мы уехали отмечать Новый год к родственникам, а он, соответственно, остался в будке во дворе. По приезду мы обнаружили в хлам разодранную входную дверь, а рядом лежало одеяло из будки. Возле двери сидел наш граф с преданными глазами, полными сострадания, сообщает Тамара.
1: Сострадание.
2: Не смог взломать дом, не смог залезть.
1: С полными слез от раскаяния. Не надо
2: вот так. С ненавистью он, наверное, на них смотрел.
1: Так, и Анастасия, вообще вишенка на этот самый тортик. Кстати, в прямом смысле этого слова. Привет, было холодно в доме. Мама испекла пирог. Утром мы нашли там кота Кузьку.
2: Где?
1: В торте. Полез греться, серединку выгрыз и улегся. В холодное время очень любил спать.
2: Пирог с котом.
1: Не, подожди. А у меня другая мысль. Смотри, у человека, как у существа, есть только два способа попасть внутрь торта. Первый, если ты кот.
2: А второй не надо.
1: Да.
2: У нас семейная радиостанция. Юля Калинина, привет.
3: Привет, ребят. Ой, тема у вас сегодня просто... Ну, мне кажется, все котовладельцы сталкиваются с тем, что вот кошке стоит отвести взгляд, даже не обязательно из дома уходить. У меня сегодняшний день начался с того, что я наводил порядок в гардеробной, потому что вчера перед сном я зашла туда, чтобы взять сумку, закрыла ее, и там внутри оказалась кошка Фиби. Ага. В общем, кошка Фиби там призвилась, она сбросила все, что могла сбросить. Естественно, муж не стал ничего убирать. И сегодня утром он мне сказал: ты знаешь, ты бы зашла в гардеробную, там, по-моему, небольшой беспорядок.
2: Там нужно навести порядок.
3: И я вошла и поняла, что я сейчас или опоздаю на работу, или, в общем, ну, да. Ну,
2: в общем, она тебя там навела порядки.
3: Да,
2: решила провести инвентаризацию в гардеробной комнате.
3: Конечно,
2: ой, хорошо. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо
2: вам. Хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Да, ну ты что, такого же, после нас тебе, понятно, сложно качество.
3: Конечно,
1: вот,
3: естественно,
1: держись.
3: Да. Но я буду стараться стремиться.
1: Ну что, друзья мои, на этом все. Помните, если вас дома никто не встречает в данный момент, возможно, вас пес или кошка занят в данный момент вашими новыми кроссовками.
2: Вечер на русском. Мы прощаемся с вами до завтра. Встречаемся здесь завтра в 18:00.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Моя бабушка надеется на меня». Я Надежда Бабкина!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

Вот самое правдивое видео с Всемирной сегодня выглядит так. На берегу моря в шезлонге отдыхает прекрасная собой дама, а титры внизу сообщают: «Вот так живешь свою лучшую жизнь и даже не догадываешься». Далее многоточие. И откуда-то мчит толпа детишек с воплями: «Мама, мама, где мой мяч? А где моя кукла? А я хочу попить, а мне надо бутерброд», ну и так далее. И, естественно, все, праздник закончился, ты снова не прекрасная собой леди на берегу океана, а мама, мама, мама. С одной стороны, да, очень тяжелая работа, а с другой стороны, как же приятно, когда вот эти малюсенькие ручки обнимают тебя и говорят: «Ты самая любимая». Так что да, период, когда ты самая любимая в одной своей ипостаси, он заканчивается, а потом бамс, начинается другой, когда ты снова самая любимая, но уже из других уст. Оставайтесь здесь, на русском, слушайте любимые песни и помните, дорогие мои, вы самые любимые, ну, во всяком случае, здесь, сейчас и для нас.

Ну что, все, слезы отменяем раз и навсегда. Знаете почему? Потому что то время, которое вы потратите на пустые слезы и бесполезные причитания, вполне можно потратить на то, чтобы стать счастливым. Да-да, здесь и сейчас. Причем ваше счастье в ваших руках. Может быть, стоит сменить токсичное окружение, а иногда достаточно купить новое платье или сменить стрижку, и бамс, все становится хорошо. И если подумать, мы с вами взрослые, это те же самые дети. Меняется только одно – стоимость наших игрушек. Единственное, чего реально не хватает, это дневного сна и вкусной творожной запеканки из детского сада. А также того, чтобы в конце трудного дня пришла мама и сказала: «Знаешь что, пойдем домой, все будет хорошо, не расстраивайся».

0: На русском радио «Ближе к телу». Спонсор выпуска ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня расскажу о том, как держать организм в тонусе в любом возрасте. Ловите три лайфхака для бодрости. Первое движение. Вместо сложных тренировок обычная ходьба, но с фишкой. Старайтесь почаще ходить спиной вперед по ровной комнате. Это круто тренирует баланс и мозг. Второе – правильный отдых. Чтобы разгрузить суставы и позвоночник, особенно после 50 лет, днем полезно полежать 15 минут, но обязательно приподняв ноги на подушку. Третье – питание для молодости клеток. Защитить кожу и сосуды помогут омега-3 и белок, которых много в рыбе. А кальций и витамин D сохранит прочность костей. И не забывайте про йод. Он отвечает за энергию и гормональный баланс. Напоследок совет от меня. С возрастом чувство жажды притупляется. Чтобы избежать вечерней усталости, просто держите красивый графин с чистой водой всегда на видном месте. Берегите себя в любом возрасте и будьте ближе к своему телу.
0: Спонсор выпуска – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Раньше родители растили вас, теперь вы оберегаете их. ФНК-центр на Ореховом, 28, предлагает комплексные программы диагностики и лечения в стационаре «Забота о родителях». Запись на сайте и по телефону 725-4440, код 499. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Русское радио.

уж бывает, так уж уходит. Кто-то теряет, а кто-то бамс и находит. И да, у каждой девчонки есть 300 разных образов на все случаи жизни, и это наша девичья находка. Я бы сказала так, подаренная эволюцией. Иногда ты такая овечка Долли, глазки в пол и пошла себе тихонько, а порой ты огненная львица. Временами ты само пламя, а иногда ты Зена, королева воинов. Особенно, когда вечером понедельника кто-то тебя подрезал и занял твое местечко на парковке. Тогда кто не спрятался, я не виновата. В общем, девушки, в каждом вашем образе, я уверена, вы абсолютно прекрасны. Главное, чтобы рядом оказывались те самые мужчины, которые, независимо от того, нравится им образ или нет, говорили нам комплименты и говорили: «Ты милая» или «Ты страстная», «Ты потрясающая», «Ты невероятно хороша в каждом своем проявлении». Ну, а если мужчины сейчас очень заняты, то знайте, что здесь на русском найдется тот самый человек, который вас обязательно подбодрит и поддержит. Это, конечно, я, Юлия Калинина. До полуночи буду голосом вашего отличного. Русская.

0: Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

сердце, как известно, не камень, поэтому, когда твой родной Данила Мастер опять привел из садика чужого ребенка, никак не может полку повесить уже последние пару лет, да и на даче все больше в шезлонге сидит, эх, вздохнешь, подумаешь, хоть ты хозяйка, хоть Медной горы, а все равно хочется пойти навстречу, обрести тот самый компромисс, без которого счастье семейной жизни, совершенно невозможно. Я уверена, что этим вечером и мир, и любовь, и взаимопонимание, и достаток, само собой, в вашей семье царят безраздельно. Оставайтесь на русском и дарите самые радостные и приятные моменты тем, кто находится рядом. Для этого достаточно сказать простое и понятное «Я люблю тебя».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хотела как лучше. Лучше бы не хотела.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Власти Крыма сообщили о частичном отключении света. Электроснабжение отсутствует на севере, западе и в центральных районах полуострова. Восточную и южную часть удалось местами перезапитать. Все стратегически важные объекты, в том числе больницы, функционируют в штатном режиме. Сегодня утром на всей территории Крыма произошло отключение электроснабжения. В Крымэнерго объяснили это внешними воздействиями. В Госдуме предложили законодательно закрепить обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. В Думском комитете по просвещению заявили, что такие ученики должны регулярно проходить промежуточную аттестацию. Однако, как пишет газета «Коммерсант», из-за размытых формулировок в правилах это требование массово игнорируется. Авторы инициативы говорят, что полномочия контроля необходимо дать органам местного самоуправления. В Москве расширили программу финансовой поддержки патентования разработок в России. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Теперь грант можно будет получить не только на изобретения и полезные модели, но и на промышленные образцы. Его размер составит 30 тысяч рублей на один образец. Кроме того, размер грантов на патентование изобретения увеличен в 2 раза – до 150 тысяч рублей. Подать заявку на грант можно на платформе Московского инновационного кластера. РФС договорился провести финал Лиги чемпионов в Петербурге после снятия санкций. О наличии устного соглашения президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил телеканалу «Матч ТВ». По его словам, это касается места проведения матча за Суперкубок УЕФА. Игра состоится в Казани. Оба турнира должны были пройти в России 3-4 года назад, однако матчи перенесли в другие страны из-за ограничительных мер. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

ты не верь после этого в примету о падающих звездах и загаданном желании. Много-много лет назад в Новосибирской области, в городе Барабинске, прекрасная собой юная барышня загадывала желание. Говорит, хочу стать суперзвездой российской эстрады. И бам, сложилось, получилось. Очаровательная Ирина Нельсон уже не одно десятилетие нас с вами радует своими потрясающими песнями, своим нежным голосом. И как человек, который дважды видел живое выступление артистки, могу вам сказать, о, это волшебная энергетика. О, это атмосфера праздника, которую Ирина дарит всем, без исключения своим слушателям. Успехов дальнейших творческих желаю, с удовольствием слежу со соцсетями исполнительницы, потому как Ирину не только слушать приятно, но и смотреть на нее одно удовольствие. Нам с вами, как всегда, доброго вечера в сопровождении наших любимых артистов Мари Гу сейчас, затем группа «Добро». Меня зовут Юлия Калинина. Останусь с вами до полуночи здесь, на русском.

Я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: уж это слово навсегда. Все мы хотим билета в рай, причем желательно в одну сторону, так чтобы приземлился где-то на желанном берегу, и все, больше никуда, ни шаг в сторону. Но это только так кажется, потому что поживешь в райских условиях, и захочется поехать куда-то еще, там, где ты не был. И вот у меня всегда вопрос, а жители Сочи отдыхают где? Может быть, отправляются, в Магадан, например, или в Мурманск, для того, чтобы сменить Черное море на белое. Интересненько, друзья мои, рассказывайте, если что, в часть следующем будете привет передавать. Ну и так пару строк в проброс можете написать. Зовут меня Юлия Калинина. Здравствуйте, приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Не претендую на место в эфире навсегда-навсегда, но до полуночи в полном вашем распоряжении. Ну и помните, конечно, вы самые красивые, самые долгожданные, самые лучшие слушатели на свете. Всем привет!
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
6: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

Написано в одной хорошей книге: маленькая женщина не может гоняться за мелкой дичью. Тут нужен масштаб. И хорошо, если девушка высокого мнения о себе и своих талантах следопыта. Так, чтобы добычу выследить, а потом бам, с одним точным выстрелом прямо в цель. Марфа, кстати, одна из тех, кто начинал с телевизионных шоу, а вот теперь уже становится полновесной звездой нашей российской эстрады и даже недавно заключила контракт с одним очень крутым продюсером. И я думаю, что теперь-то вот и начнется то самое музыкальное будущее, о котором я вместе с Марфой совершенно точно мечтаю, потому что последняя горячая летняя вещица «Забери меня», она оправдала абсолютно все мои ожидания. Но «Белый кролик», да, это та самая премьера, с которой Марфа правильно начала появление в эфире многих российских радиостанций. Оставайтесь здесь, на русском, каждому из вас рады.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Трудно выносить мозг людям, когда его не заносили. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

вот когда зимой слушаешь эту песню, сразу возникают мечты и фантазии о том, что вот оно морюшко, вот он песочек белый. И так хочется погрузиться во всю эту отпускную идиллию, но нет, ничего не получается. Удается погрузиться только в сугробы примерно по колено и в тот мороз, что за окном. А сейчас лето, оно повсюду лето. Поэтому даже в центре раскаленной столицы бывает весьма неплохо, потому что можно взять прохладный напиток и не спеша пойти на работу. Для этого нужно всего лишь встать вовремя и, да, небольшой запас по времени оставить. Если завтра у вас именно такие планы, знайте, что любимое русское радио обязательно вас поддержит. Бесценные мои, в любое время дня и ночи, бамс, кнопку нажали, и все у вас становится хорошо. Примерно как у нас здесь, на русском.

что слушает страна. Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме заявили, что на этой неделе рассмотрят законопроект о выдворении мигрантов. Как отметил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, увеличит количество оснований для перемещения иностранцев за пределы страны. Сейчас в списке 22 административных нарушений, однако предложенные поправки расширяют этот перечень вдвое. Например, добавят дискриминацию по любому признаку и несоблюдение требований пограничников. Минздрав разработал проект правительственного постановления об особенностях применения БАДов. Если до этого утвердили критерии качества и безопасности биологически активных добавок, то теперь решили определить подходы к формированию перечня средств, которые имеют убедительные научные данные о положительном влиянии на здоровье. Кроме этого, необходимо утвердить список показаний для применения БАДов. Санкт-Петербург и Подмосковье стали лидерами по числу 100-бальников на едином государственном экзамене. По данным ТАСС, далее в этом рейтинге следуют Татарстан и Краснодарский край. Кроме этого, резко выросло количество идеальных работ в Ростовской области. Основные дни ЕГЭ завершены, выпускники уже начали отправлять заявления в вузы. Тем не менее, впереди пересдача. Повторно сдать один из предметов по выбору можно будет в предстоящую среду и четверг. Джордж Клуни получит почетную премию «Золотой лев» за достижения в киноискусстве. Актера и режиссера наградят на 83-м Венецианском кинофестивале, который состоится в сентябре. Уже несколько десятилетий Клуни привозит свои фильмы в Венецию. Среди прочего, это картины «Вне поля зрения», «Доброй ночи и удачи», а также «Одинокие волки». Но его ленты так и не получили «Золотого льва». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, дорогие мои, не стану отрицать, что в нашем коллективе царит настолько праздничная атмосфера. Вот посмотришь, как будто не понедельник, а пятница. И коллегам моим совершенно повод не нужен для того, чтобы начать подпевать или пританцовывать под любимые песни, которые звучат здесь, на русском. И я надеюсь, что частицу вот этого праздника нам удается сквозь время и расстояние передавать каждому из вас. Хотя вы тоже отправляете нам ответные солнечные лучики. Вот Александр Герасимов, например, пишет: «Поздравляю, брат Сергей, с днем рождения». Да, Сергей вчера поздравляли с наступающим, а сегодня с наступившим не возбраняется. Дорогой Сергей, вместе с вашим братом желаю вам здоровья и всех благ. Да, действительно, отмечайте, ребятушки, в Сочи, и это просто праздник какой-то. Пусть вся ваша жизнь будет вот такой, как этот отпуск. Яркий, насыщенный, очень интересный. Ну а насчет видео с яхты, ох, ребята, даже не стану скрывать, меня уже заранее укачивает. Если что, то на яхте я точно не с вами. Эльвира всем говорит: спокойной ночи. Большое спасибо за смайлики-сердечки. Володя, большой привет. Владимир, доброго вечера. С днем поцелуев дорогого мужа Димулю. Целую в обе щечки, в носик, а также с днем ангела Александра и Алексея. Ребят, здоровья, исполнения всех желаний и благополучия абсолютного. Это Наталья желает. Наташенька, спасибо за то, что каждый вечер вы вместе со мной.
0: Время приветов и поздравлений. «Стол заказов» на русском радио.

Давайте еще раз всех новорожденных этого дня, 6 июля, поздравим от души, от сердца. Пусть все будет хорошо. Амет нам пишет, что город Ташкент на связи. Хочу поздравить доченьку Софию с днем рождения. Солнышко мое, ты самое большое счастье, моя любовь, моя гордость, моя радость. Желаю тебе крепкого здоровья, легких дорог и исполнения самых заветных желаний. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, улыбками и добрыми людьми. Помни, что мы всегда рядом. Подпись «Мама», а кроме этого «Ба», Наташа, тетя Ира, а Оксана также подписалась. В общем, все-все-все. Прекрасную новорожденную Софию еще раз с праздником. А Люб нам пишет, что город Подольск на связи. Как всегда, традиционный привет самому любимому, самому сильному и заботливому парню Али. «Я люблю тебя», добавляет Люба.

Вечно молодым и прекрасным слушателям, любимого русского, привет еще раз. Дорогие мои, доброго вечера, доброй поздней ночи. Привет, любимая русская, большой привет всем слушателям, всем родным и близким, особенно Ирине Тутуевой и Людмиле Никитиной в Москву, а также моим друзьям Нине и Саше Космининым в Тверь. Желаю всем здоровья, счастья, мира, радости и всего самого доброго. С любовью, Танечка из Балашихи нам пишет. Огромное спасибо вам, дорогая Татьяна, за вечный позитив, за улыбки, которые вы дарите. А Павел Кучеров отметился. Павел, здравствуйте. Он, кстати, сообщает, хоть и под занавес дня, что сегодня интересные праздники имеются. День поцелуев, например. Но мне больше нравится день жареной курицы. Как это аппетитно съесть курочку с картошечкой. Ну, жареная, может быть, и не так полезно, но ох, как вкусно. Большой привет всем друзьям. Всем желаю только хорошего настроения. Дорогой Павел, абсолютно взаимно. Самого доброго вечера. Александр Петров всем привет передает. Доброго вечера. Из жаркого Майкопа всем привет. Огромный привет гостям. Мужу Чечерину Дмитрию передайте привет. Я его безумно люблю. Всей ночной смене, пекарне, поселок Краснооктябрьский. Удачной и продуктивной смены. Пишет прекрасная Юленька из Майкопа. Юль, еще раз доброго вечера. Рада, что вы вместе со мной. Владлену Борисову большой привет. Поздравляем с первым днем отпуска. Желаем отдохнуть душой и телом и набраться сил. Вероника и Андрея пишут. Республика Коми на связи. Дорогие мои, вам доброго вечера, прекрасного настроения.

что, вслед за Мари Краймбрери еще раз передадим привет всем нашим мамам, без исключения, вы у нас самые лучшие, помните об этом. Любимую мамочку с днем рождения спешу поздравить, желаю счастья, здоровья, успехов и чтобы ты никогда не болела. Любимый сын Денис подписался. Ну и еще одно поздравление с днем рождения, на сей раз для Алины Овсянниковой из Белгорода. Алиночка, запоминающихся моментов счастья, любви. В вашей семье пусть все будет хорошо. Пусть каждый новый день будет наполнен нежностью, любовью и улыбкой. Подпись твоя, Григорьевна. Марта нам пишет. Марта, здравствуйте. Очень рада вашему сообщению. Добрый, тихий, спокойный вечер. Хочется, чтобы у каждого, кто слушает радио, все было хорошо. Пусть сегодняшний день закончится мирно, а начнется обязательно с улыбкой. Большой привет моей семье, моим любимым животным и всем друзьям. Принимается, дорогая Марта, привет еще раз, прекрасный. Елена Михайловна нам пишет. Хочу поздравить Акимова Влада с 15-летием. Пусть этот возраст станет началом самых захватывающих открытий и первых по-настоящему важных побед. Желаем уверенно идти вперед, не бояться трудностей, верить в мечты и уметь превращать их в планы. Ну и пусть рядом будут верные и надежные люди. Семья Михайловых, город Торопец на связи. Светлана сообщает большой привет сыну Вертихину Кириллу. С днем рождения, дорогой, тебе уже 24. Пусть все будет как в сказке. Мама Света, город Дмитров на связи. Дорогая Светлана, я вас поздравляю, пусть все будет хорошо у вашего сыночка. Всех новорожденных этого дня, 6 июля, еще раз с праздником. Дорогие мои, пусть мечты и чаяния сбываются. Передаем привет дорогому сыну Маркелову Вячеславу в далекий Челябинск из холодного Архангельска. Ты там окончил первый курс ЧЛГУ, ждем тебя с нетерпением домой. Ирина и Алексей подписались.

продолжаем привет передавать. И здесь уж огня действительно хватает. А Марии из Тольятти большое спасибо за теплые слова, Машенька. Если что, с вами всей душой. Ась Солодовник предполагает, что я прекрасно выгляжу. Да, действительно, смелое предположение. Особенно, Асенька, знаете, с утра пораньше подхожу к зеркалу и, как Фаина Георгиевна Раневская, говорю: о, да, красота — это страшная сила. А Надюшку Шафран с успешной сдачей ЕГЭ поздравляю. Поступаем на журфак. Хоп, мои поздравления, Анечка. Это действительно круто. У нас все получится. Держите за нас кулачки. Люблю тебя сильно. Мамочка Анечка пишет. Анечка, вместе с вами буду болеть за вашу дочурку. Обязательно держите в курсе. Настя, ни пуха, ни пера, да? Сами знаете, что нужно ответить. В общем, я уверена, все-все будет хорошо. А, так, еще. Верушка нам пишет. А, живем на даче, проводим время весело и с пользой. Прошу передать привет моей маме Ане. Очень ее люблю. Также бабушке Свете большой привет. Ну и привет всей компании, которая работает здесь, на Русском радио. Дорогие мои, уверена, не случайно мы с вами встречаемся здесь, в эфире любимого русского. Петрухиной Татьяне большой привет. Ей 74. Из Кандалакши летит привет. Также любимой маме. Мурманская область на связи. Артем.

0: Реклама на русском.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
2: 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Что и говорить, все очаровательные слушательницы русского радио, особенно те, которые отягощены в хорошем смысле этого слова, семьей, друзьями, родными, близкими, они как пуговки, на них все держатся. Для одной такой прекрасной девушки, для солнечной Полины, привет прямо сейчас. Итак, Полиночка, вам в Самару большущий привет от ваших родных, близких, друзей. Вы прекрасная мама, замечательная подруга, просто очень жизнерадостный человек. Полин, пусть в твоей жизни будут только самые светлые дни, много любви и море улыбок. Купайтесь в бассейне, отдыхайте, кайфуйте на полную катушку. Еще раз большой привет. Привет, любимая русская. Передаю привет своим друзьям, любимому городу, городу моряков-подводников, Северодвинску, пишет нам Роман Буров. Пожелайте нам хорошего клева. Мы сегодня отправляемся на рыбалку за камбалой и треской по Белому морю на пароходе. Ох, вот это планы. Николай Алюнин передает привет всей команде русского, подружке Милене в Калининград. Позитивного настроения. Жди, скоро приеду к тебе в гости. Подпись «Твой Калюня». Ну и, наконец, Юлия Смирнова передает привет любимому супругу Андрею. Очень его люблю и спасибо за ужин при свечах.
1: Стол заказов русского радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Операторы связи потратят до 3 миллиардов рублей на борьбу с серыми сим-картами по новым правилам Минцифры.

девчонка определенно будет на расхват, потому как каждая ее музыкальная композиция – это маленький, но все-таки шедевр. Такое искреннее, такое честное, такое чистое исполнение. Столько эмоций, все они настоящие. Действительно здорово. Это Марфа из «Забери меня». Горяченная премьер сезона. И, кстати, недаром Марфа на свет появилась именно летом. Для нее это, видимо, то самое время, когда надо творить, надо вдыхать полной грудью ту жару, что есть за окнами, и невероятную радость, которая есть в сердце, дарить абсолютно всем, всем слушателям. Марфе желаю дальнейших творческих успехов. Ты потрясающая, всегда такой оставайся. Филипп Киркоров, легенда нашей эстрады, подхватывает музыкальную эстафету. Впереди горячая сыграть.

0: Дорогие мои, эту песню хотелось бы посвятить вместе с Юлианой Карауловой моему коллеге Мише Набокову. Он уже напротив меня. Миш, привет, доброго вечера.
1: Да, привет, Юля. Эта песня меня, между прочим, прямо сейчас вдохновила. То есть я настолько проникся, что даже вот придумал начало какой-то новой песни. Вот интересно, кому из артистов ее отдать, как ты думаешь? Смотри, ну, может быть, Сергею Жукову, смотри, вот, послушай. «Ушла береза, бросила осина». Как найти девчонку?
0: Так.
1: Парню Буратино. Ну,
0: мама вот
1: так,
0: шила мне штаны из березовой коры сразу. Следующее.
1: Это следующий куплет, возможно. Ты можешь быть соавтором, кстати, этой песни.
0: Я могу.
1: Слушай, ну как, Сергей Жуков?
0: Когда будем пилить бюджет, да, я в деле.
1: Слушай, ну я не знаю, это прям сразу с коммерческой точки зрения подошло.
0: Конечно. Ну, вообще, на самом деле, да, Сергею Жукову подошло.
1: Нормально,
0: бы. Знаешь,
1: да?
0: Почему? Потому что 30-летие группы «Руки вверх». И я думаю, что вот здесь прям новое веяние, новая строка в творчестве, конечно. Ну и потом такая коллаборация, как теперь говорят, да? С одной стороны, ведущий русского радио, с другой стороны, легендарный исполнитель. По-моему, все круто.
1: Слушай, ну а с третьей стороны, когда после 30 лет творчества ты уже все что угодно можешь, в принципе,
0: конечно,
1: спеть, и это
0: таблица
1: воспримется...
0: умножения можешь спеть.
1: Да, дважды два. 2, 4
0: Да.
1: То же самое.
0: Да,
1: это уже третий куплет уже. Слушай, Юль, ну, мне кажется, совсем скоро...
0: Да, мы разбогатеем и полетим на Мальдивы. Да. И прямо там, на Мальдивах, будем по удаленке включаться, вот не из нашей вот этой большой студии, а где-то там на островах. Хе-хе, ребята, у нас тут жара.
1: Это мечта вообще.
0: Ну, конечно. А главное, ты посмотри, нам вообще много не надо. Опс, ты пару строчек набросал.
1: И все.
0: И все, у нас уже расписан план на годы вперед. Осталось только коллег наших уговорить, чтобы они, во-первых, не зеленели от зависти, а во-вторых, ну, все-таки тут подхватывали периодически. Но они же не такие гениальные, как мы. Они же должны работать.
1: И дело за малым, с артистами еще договориться, да?
0: Я думаю, что за этим делом не станет.
1: Эту чушь взяли.
0: Почему чушь-то?
1: Нет, ну, это я так, в хорошем смысле я сказал.
0: Ну да, это ты кокетничаешь, чтобы я спросила, ну что, ты это,
1: ну,
0: конечно,
1: да, да, конечно.
0: Миш, я тебе желаю дальнейших успехов в творчестве.
1: Конечно.
0: Всякого рода. Вот, друзья мои, а с вами я прощаюсь до завтра, до 8 вечера. Как всегда, будем с вами весело проводить время здесь, на русском. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США заявил, что стороны близки к тому, чтобы завершить конфликт на Украине. Гораздо ближе, чем кажется, подчеркнул Трамп. Добавил, что этот вопрос будут рассматривать на предстоящем саммите НАТО. Мероприятие состоится сегодня и завтра в Анкаре. Президенты России и США также обсуждали этот саммит во время беседы минувшее воскресенье. В Росавиации заявили о нехватке коммерческих пилотов России. В первую очередь это касается легкой и сверхлегкой авиации. Ведомство отметили, что для решения проблемы необходимо уйти от высшего образования при получении профессии. Добавили, что следует увеличить количество авиационных учебных центров, которые могут подготовить коммерческих пилотов. Минздрав обновит порядок выдачи медицинских

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно, недалеко от своего дома, я обнаружил прикольную библиотеку. Она так спряталась за кустами от меня. И внезапно вот увидел, записался сразу же. Решил взять «Мертвые души» Гоголя. И, естественно, захотел разрядить обстановку, подшутить над библиотекаршей, молодой девушкой, чтобы поднять настроение и себе, и ей, попросил посмотреть и второй том «Мертвых душ» тоже. И что вы думаете? Да, она пошла искать.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Миша Табаков на Русском радио вместе с вами. Недавно решили с другом вспомнить детство, порубиться в контру по сетке. Он ко мне пришел со своим ноутбуком. В общем, настроили все, взяли, как говорится, кваску. Сидим, играем. Звонит его жена. Что-то она ему сказала. Он ответил, в общем, чтобы она его не отвлекала. Сидим еще где-то минут пять. Я спрашиваю, а что хотел-то супруга? И друг сидит, играет, говорит, да не знаю, вода у нее какая-то убежала, давай дальше играть. Сидим еще, играем, играем, и тут до меня доходит, так она же у тебя на 9-м месяце. И друг такой, в общем, родила утром мальчика.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: все будет в лимонаде.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, у каждого свои воспоминания из детства. Вот у меня, я помню, когда моего деда просили за мной присмотреть, то обычно мы играли в его любимую игру, которая называется «Казематы». В общем, в чем суть? Игра заключалась в том, что дед запирал меня в моей комнате и выключал свет. Он играл охранника, и если я начинал стучать в дверь и просить меня выпустить, то я как бы проигрывал. Как говорил дед, эта игра воспитывает храбрость и стойкость духа. В общем, очень ему не нравилось, когда ему мешали слушать любимые песни.

слушаете лучшее, любимое на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно пробивал товары в кассе самообслуживания в продуктовом. И QR-код мне никак не получалось просканировать. И внезапно ко мне подошла кассирша и так томно начала говорить: «Давайте я вам помогу. Смотрите, нужно медленно и нежно». Видите, как я это делаю? Здесь главное не спешить. Медленно и очень нежно. Если честно, есть мне расхотелось, но я принес еще кучу продуктов, попросил ее помочь пробить мне их все.
1: Стелет

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Удивительно, конечно, сочетаются сегодня два события. С одной стороны, день киберспорта, и в то же время глобальный день прощения. Мы как бы сели за компьютер, да, и в то же время извиняемся за это перед своей девушкой, супругой, родителями. Где, как не в столе заказов на русском радио, нам это сделать? Вашим музыкальным роутером, скажем так, сегодня буду я, Миша Набоков. Пишите, пожалуйста, в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в наши бесконечные мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. В Макс, пожалуйста, тоже пишите. Сейчас вспомнил. Да, однажды мне удалось наблюдать, как танцуют айтишники. Это было, конечно, невероятно.

Просто так — это идеальная причина, чтобы написать сообщение в стол заказов на Русском радио. Ну, а если есть повод, срочно, немедленно нужно это делать, вот как написал Игорь из Архангельска. Он передает привет любимой мамочке и желает ей крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний. Все будет хорошо, написал Игорь, и мы согласны на 100%. Елена из Екатеринбурга написала... «Ночь на Ивана Купалу». Цитата, процитирую. «Поздравляю всех с середины лета, тепла и радости, отличной ночи и бодрого утра». Оренбург на связи. Поздравляет всех с праздником Иван Купалы. Также Алексей из Степной Пальмиры пишет. Можно открывать купальный сезон. И еще мы с днем рождения. Здесь уже аплодисменты, конечно же, должны быть, потому что мы друга поздравляем. Дмитрия Коростелева. Надеюсь, правильное ударение поставил. С днем рождения мы поздравляем Дмитрия. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. И все это, напомню, с наилучшими пожеланиями написал Алексей Власов из Степной Пальмиры. Ну, по поводу купального сезона, Алексей, кстати, в точку, потому что буквально через минуты на Русском радио будет настолько жарко, что мы его обязательно откроем.

возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Кипенко Александр из Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Все будет хорошо, написал Александр. Привет от Тихоновой Оксаны. Отправляется девчонкам. Они сейчас работают в ночь. Кому именно? Людмиле и Ольге. Оксана пишет, очень вас любит. Ну, а насколько Оксана, Ольга и Людмила любят таких, знаете, лихих гитаристов, особенно у кого гриф перевязан красной ленточкой? Да. Мы прямо сейчас и узнаем.

Возвращаемся в стол заказов в Тарасском радио. Влад передает огромный привет любимому маме Лене и брату Саше, которые, между прочим, вместе с ним сейчас слушают нас, и это очень приятно. По пути в столицу это еще приятнее. Оксана поздравляет. Это значит, что вступают в бой наши статисты. Наконец-то ребята разомнутся. Давайте погромче аплодисментов. Поздравляем с днем рождения коллегу по работе Ольгу Сергеевну. Цитата: «Олюшка, оставайся такой же, как ты есть. Обнимашки, целовашки и танцевашки». Это уже я сам добавил.

Стол заказов в Тарусском радио. Процитирую сообщение. Я, честно, вот, забыла про вас из-за лета. Ну, это, в принципе, такая отмазка подходящая. Пишет, сейчас еду с мамой в больницу. Мама ваша большая фанатка. Маме привет огромный, скорейшего выздоровления, если что. Пишет, что каждый день нас слушает, целует маму Олесю. Также передает привет Алисе из Москвы, другу Кириллу. Это все Диана из Иркутска. Диана нас сейчас слушает и пишет, что скоро, между прочим, ее день рождения. Диана, несмотря на то, что день рождения скоро, мы, внимание, будем дарить вам песни сейчас, потом, до этого, после этого, в общем, постоянно и беспеременно. Но аплодисменты вот только сейчас.

и зимой, и летом, и весной, и осенью. Вообще в любое время суток, месяца, года. Всегда. Абсолютно. Нам хорошо и приятно в столе заказов на Русском радио. Вот Елена пишет, процитирую ее сообщение. «Едем из Воронежа к вам в столицу. Передайте привет моим сыночкам Владиславу и Александру. Пожелайте нам доброго пути». Елена, ну, во-первых, аплодисменты. Мы, конечно же, желаем вам доброго пути, поскольку я сам из Воронежа, не могу не порекомендовать легендарные курорты Черноземного края. А какие девчонки воронежские? А ну просто подходи к любой вообще абсолютно и говори. Выбираю.

0: Что же летнего, жаркого и невероятного прилетело-то в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках? Анюта передает громадный привет своему лучшему другу Олежке. У меня, кстати, очень много знакомых Олегов и куча просто веселых историй связана с ними. Вот моя любимая, один знакомый, был настолько такой неординарной, загадочной личностью, что девчонки знакомились с ним из любопытства.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Да, как вы уже поняли, с приветами пока все. В следующем часе я, Миша Набоков, с вами обязательно встречаюсь здесь на Русском радио. И что касается вот настоящих друзей, про кого пели группа «Чай вдвоем», лично мне кажется, это не те люди, которые, когда ты упал, дают тебе руку, а те, которые падают рядом и смеются вместе с тобой. Чаще даже ржут.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.